0: Всем доброе утро, 7 утра, Красноярск ФМ.
1: О, ребята, всем огромный привет. Сегодня четверг, 25 июня. Постепенно мы подбираемся с вами к завершению рабочей недели. И, честно признаться, да, такие вот ранние подъемы, они как бы дают о себе знать.
0: Они дают о себе знать, и после того, как ты ложишься спать чуточку раньше, да, они уже дают только положительный эффект.
1: Это да.
0: Ты во сколько ложишься спать сейчас?
1: Сева, если я тебе скажу, то ты посчитаешь, что это неправда, но я ложусь примерно в 1-2 ночи каждый день.
0: Вау.
1: И вот 4 часа сна — это мой максимум, к сожалению.
0: Это энерджайзер Юлия Майнгард.
1: Это как-то да. Ну, правда, потом это немножечко может вылиться в какую-то слезную депрессию. Ну, знаете, так, в конце месяца. Так, ну, разгрузка, да? Все,
0: да.
1: Не более того.
0: Почувствовать эмоции — это нормально, почему нет?
1: Да, ребят, ну а мы с вами сегодня с огромным удовольствием чувствуем и эмоции, и обмениваемся ими друг с другом, а в том числе обмениваемся подарками. Мы сегодня продолжим разыгрывать посещение пикник-парка «Акватория» на двоих, поэтому оставайтесь с нами, конечно же.
0: Да, мы для вас подготовили подарок, а вы для нас какой? Просто сделать погромче.
1: Окей, либо же залетайте в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ», там у нас есть еще раздел «Видеотрансляция», можете посмотреть вообще, как у нас здесь работа в студии происходит. Короче, залетайте к нам в гости, хотя бы вот так вот виртуально. Сегодня, кстати, если мы будем говорить о погоде, будет, ну, не как вчера. Вчера было просто невероятное пекло, сегодня немножечко сжалилась погода. Пасмурно, к вечеру небольшой дождь, но температура плюс 31, что, мне кажется, очень даже приятно для того, чтобы почувствовать это лето сполна. И, между прочим, если вы постоянно, знаете, по утрам такой вот хмур человек, вы прямо ненавидите окружающих, ну, такое случается, имейте в виду, что сегодня мы улыбаемся незнакомым людям, и мы делаем это совершенно, как бы, обоснованно, осознанно, потому что сегодня день улыбок незнакомым людям.
0: Вот.
1: И не надо удивляться, что какой-то человек вот прям улыбается на вас, то есть не надо вызывать сразу помощь, нет?
0: Возможно, это Николай Василенко, он говорит, улыбайтесь чаще.
1: А все почему? Потому что березка у него есть, которая такие ему приносит доходы, от которых хочется только улыбаться и улыбаться. Ребят, всем классного начала дня. С вами «Завтрак чемпионов». Поехали!
2: «Завтрак чемпионов».

Реклама. Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214 14 11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы Калидор и Ардента от итальянского бренда Фендиталь по выгодным ценам. Водолей. Больше, чем сантехника.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Я уже мечтаю, когда наступит то время, можно будет взять арбуз и ложкой его есть, не поделившись ни с кем.
1: Мечта сбывается.
0: Примерно в конце июля.
1: И не сбывается.
0: А как вообще мы определяем сейчас, спелый арбуз, сладкий он или не сладкий?
1: По корешку.
0: Подожди, а вот это вот постучать по корочке.
1: И что ты услышишь? Он постучит в ответ?
0: Да.
1: Если он спел, он зрел, он такой...
0: Но, кстати, знаешь, меня что всегда удивляло в себе же. То есть я не умею определять. Я не знаю, какой стук должен быть у сладкого арбуза, но я всегда стучу по корочке. Но... Ну, как примета, ты знаешь, посмотреться в зеркало после того, как вернулся домой.
1: Ну, ты понимаешь, что арбуз вообще такой, может быть, типа негодяй, хулиганистый, ты его пошлепала.
0: Такой, да, я сладкий, а потом тебе просто кислятина попадается. Так вот, продавцы в Корее решили эту проблему и научились определять сладость арбуза. Они сканируют плоды и каждому проставляют индекс сладости.
1: Вау.
0: Под названием BRICS. И потом этот индекс указывают на этикетке. То есть сладкий, там, средней сладости или совершенно не сладкий.
1: Вау, это круто на самом деле, потому что у нас индекс сладости, это на рынке вот...
0: Ну я говорю, это вот вайп этого стука.
1: Какой-нибудь дяденька может дать тебе попробовать так отрезать кусочек такой.
0: И знаешь, тот нож, которым уже и сыр, и рыбу отрезали, я вспоминаю, это детство было великолепно.

0: Реклама.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль.

0: sportkp.rf. Про здоровье.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ – официальный дилер «Лада» в Красноярске «Медведь Сервис». Покупайте у своих.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
3: Один из частых вопросов автомобильных, типа, а что делать с кузовом автомобиля? Детейлить, обрабатывать чем-то или пленку клеить? Значит, смотрите, какая штука. Установка пленки – это самый действенный способ защиты кузова. Это самый крепкий способ. И это единственный способ, который можно проверить, то есть определить, установлено на вашем автомобиле пленка или нет. А вот какую пленку выбирать, это уже дело второе. Почему? Потому что они бывают разные, бывают с эффектом восстановления, бывают определенные толщины. Я бы, наверное, все-таки рекомендовал что-нибудь типа 0,2 и дальше уже там в зависимости от сложности цены производителя и так далее клей. Кто на связи у нас?
4: Даша, на связи Виталий, привет.
3: Привет.
4: Скажи, пожалуйста, что за фрукт такой Jack GS8, правильно назвал?
3: Ты имеешь в виду Jack GS8?
4: Да, наверное. Ну, такой это большой выглядит.
3: Ну, понятно. То есть, просто многие путают Гак и Джак. Это разные производители. Это один из конкурентов, если мы говорим о ГСе 8, он один из конкурентов Манжара. Почему? Потому что многие люди хотят что-то чуть побольше получить с тремя рядами и возможностями. То, что я увидел под капотом, ты знаешь, вот мы просто так для ржаки с друзьями, с которыми в институте учились, встретились, и у одного из них как раз ГС 8. И мы давай рассказывать друг другу, у кого какие приколы есть. Ну, по сути, это как бы сервишный мотор турбо, который повесили, да, неспроста гаки с Хондой и Тойотой работали достаточно долго. Там у них есть минивэн М8, который вообще как Альфард предыдущий сделан. Что касается салона, мне не понравилось, как он ведет себя сзади в плане шумоизоляции, потому что он какой-то своей такой жизнью на тестовом автомобиле уже начал жить к 15 тысячам пробега. А что будет там к 50, к 70, это уже пока вот для меня вопрос открыт. Но по цене, по своему оснащению, по внешнему виду и по характеристикам, он один из самых конкурентных, потому что все остальное улетело давно за 5 миллионов. И там, да, есть свои продукты интересные. Он вместительный, брутальный достаточно. И пока вот из того, что мы наблюдали, ничего такого суперсерьезного с ними не происходило. А я за ними уже несколько лет слежу. Мне лично внешне он импонирует больше, чем Манжара, но вот именно такой популярности и попсовости, скажем, пока еще не приобрел. Поэтому в цене он выигрышнее. В плане комплектации мне только одно не нравилось. Вот эта тема с планшетизацией, куда все загружено. И я не очень у Гака понимаю вот эту тему с их кристаллами, которые они везде в ручке переключения передач пихают. Я, честно говоря, не особо от этого кайфую, но кому-то, говорят, нравится прям сильно. Так, в целом, абсолютно нормальный, добротный автомобиль за свой бюджет. Да, без возможности какой-то лютой проходимости. Да, с определенным ограничением по моторам, мощности и так далее. Да, может быть, там, вот мне не очень понравилась шумоизоляция, но кому-то три ряда за эти деньги прям мана небесная.
4: Прям много сказал, что не нравится. Так он по качеству лучше, чем Манжара или как?
3: Вот тут как бы только время покажет, пока Манжара себя показывает интереснее. Потому что, во-первых, продается чуть дольше. А во-вторых, я наблюдаю эти машины уже достаточно серьезным пробегом. И пока их кто-то ничего не продает. Ну и на вторичном рынке у Манжара цена выше. Но Манжара меньше.
4: Да.
3: Ну вот, собственно, и ответ. Если нужен большой автомобиль с тремя рядами, куда еще?
4: Я понял, спасибо, сэр.
3: Спасибо большое за вопрос, удачи. Продолжая разговор о детейлинге, дорогой Всеволод, ты хотел что-то намазать на машину?
5: Я хотел намазать, хотел отполировать автомобили вообще.
3: Полировать, пожалуйста.
5: И стекла.
3: Полировать, ты много говоришь, полировать много как бы денег не надо, сильно много ума тоже. У меня, внимание, вопрос вот ко всем детейлерам, которые занимаются вот нанесением, так скажем, различных составов на кузов автомобиля. А как вы доказываете потребителю, что такое количество слоев на его автомобиль действительно установлено? никак не доказать, абсолютно, даже микроскопом не понять вообще, там что-то есть или нет. Соответственно, велико поле для обмана. То есть я вам как потребитель говорю, я, чтобы проконтролировать 5-10 там бутыльков нанесли на мой автомобиль, должен стоять возле него и прямо за руку держать человека, который это делает. Ну, все это время стоять просто невозможно. Времени столько у меня нету. И второе, где гарантия, что этот человек, он эти 5 бутыльков не складывает себе в карман, а с меня берет по полной программе. Ну вот, собственно, и думайте сами. Спасибо большое за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
7: Информация на правах рекламы.
8: Слада Гранда, вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Ладу Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
9: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лады Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование» и «Оферта». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа. Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусный точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусный точка».
3: 6+.
4: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексные решения. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
2: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар.
5: Сайт 24santechmarket.rf.
6: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
8: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
9: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
3: Слушайте, мы в студии поняли одну вещь. Многие в Красноярске до сих пор не знают, что автораздача во «Вкусная точка» работает круглосуточно, в отличие от маминых котлет.
4: Ну так давай же дадим информацию на правах рекламы и наводку, куда конкретно можно приехать.
3: Ну, во-первых, Волочаевская, 44, Перенсона, 4, Молокова, 43, Авиаторов, 60, Партизана Железняка, 36А.
4: В общем, куда бы вы ни ехали, точка где-то рядом с вами точно. А если вы хотите чего-то прям мощного на завтрак, то берите комбо Олеси и Ванченко с тройным фрешем. Там три сочных говяжьих бифштекса, которые, кстати, вообще жарят без капли масла. Там тающий сыр чеддер и свежие овощи. Ну, и что-нибудь на десерт. Почему вот мороженком с утра не закинуться?
3: Абсолютно точно. И с семечками питахай. Вкусно, так можно язык проглотить. Ну, запоминайте адреса, заказывайте через приложение, чтобы копить бонусы. И подробности, бонусы актуальные. Предложение в приложении «Вкусная точка» 6+.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Семьи смогут претендовать на ипотечные каникулы при рождении второго ребенка. Госдума приняла такой законопроект в третьем чтении. Заемщики с двумя и более детьми смогут брать каникулы один раз. Их максимальная продолжительность – 1,5 года, а не 6 месяцев, как по другим основаниям. Меры получится воспользоваться с 1 сентября, пишет «Лента дня». Среди российских компаний искусственный интеллект применяет каждое 7-е предприятие, показал опрос Центробанка. Основные отмеченные эффекты от внедрения технологии – повышение производительности, рост прибыли и сокращение численности занятых. Наиболее активно ИИ применяется в маркетинге и продажах, почти каждое 2-е предприятие. Дальнейшему увеличению отдачи от искусственного интеллекта мешает нехватка профильных специалистов, способных внедрять масштабные цифровые проекты. При этом, как показали результаты еще одного опроса от Росстата, навыки работников с базовым уровнем владения искусственного интеллекта работодатели в значительной степени недоиспользуют, пишут «Ведомости». В Красноярске с сегодняшнего дня начинается плановый ремонт телебашни. Перерывы вещания телеканалов и радиостанций возможны с 29 июня по 3 июля, с 6 по 10 июля и с 13 по 17 июля. Ограничения могут затронуть не только краевую столицу, но и ближайшие территории, предупредили в Министерстве цифрового развития региона. Горожан просят соблюдать меры безопасности в районе башни на Борисова 24А. Не стоит парковать автомобили в радиусе 60 метров и пересекать ограждение, сообщают Горновости. Площадь пожаров на севере края выросла до 191,1 тысячи гектаров. Дым дотянулся до Казахстана. Всего в крае действует 94 пожара. Больше всего очагов в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Венкийском округах. Как сообщили в лесопожарном центре, пожар тушат более 1900 специалистов, сообщает «Проспект Мира». Продажи новых люксовых автомобилей в России в мае выросли на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в «Автостате». По данным агентства, в прошлом месяце показатель составил 10 тысяч машин. На первом месте по продажам в премиум-сегменте второй месяц подряд находится китайский бренд «Воя». В мае было реализовано 1628 автомобилей этой марки, в 3,3 раза больше, чем в тот же период прошлого года. В топ-5 также входят «Ауди» и «БМВ», официально не представлены на российском рынке. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
6: В четверг, 25 июня, в нашем городе переменная облачность, возможен небольшой дождь и туман. Ветер от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 30 градусов.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: Красноярск FM.

0: 8 утра в Красноярске. Всех с добрым утром.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салю.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 8.04. Всех с добрым утром. Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов.
1: Юля Майнгард. Доброе всем утро. Жара на улице, во-первых, 26 июня. Во-вторых и в-третьих, мы практически подобрались к окончанию рабочей недели. Я вчера так завидела тем людям, которые чилили на бассейнах.
0: Я?
1: А, ты таки доехал.
0: Я, да.
1: Ну, все понятно. Ну, давай рассказывай, как оно было. Кстати, куда ты ездил?
0: Я ездил на Емельяновское озеро, открыл сезон. И что могу сказать? Как же много у нас людей, которые отдыхают, собственно, в будние дни. Действительно, полная парковка и полное озеро. Знаешь, оно даже немножко как будто бы набрало по уровню воды.
1: А, ты именно плавал в самом озере, а не в бассейне.
0: И в озере, и в бассейне. Ты что, я решил
1: открыть... Вода холодная?
0: Ледяная. Но это не останавливало меня ни в коем случае, как и людей, которые приехали на пляж. Они же заплатили за что-то 1800.
1: Ребят, а я вчера, кстати, вот я давно не гуляла именно вечером по центру города, и вчера мы устроили с мужем такой променад, и на самом деле, знаешь, что для себя отметила? Во-первых, крайне много стильных людей в Красноярске. Вот прямо девушек и мужчин, на которых хочется смотреть, хочется делать комплименты. Кстати, это девчонки, когда вот мы друг другу делаем комплименты, мне кажется, это вообще дорогого стоит.
0: Конечно, это вы просто увидели себя в зеркало, я уверен.
1: И это тоже, кстати.
0: Я тоже вчера, кстати, прогуливался по центру, если что, и тоже наблюдал за тем, как же много людей в центре. Но они, видимо, с Емельяновского озера вот так вот все взяли,
1: и
0: вынырнули и поехали в центр.
1: Но мне сильно жалко всегда было и продолжает оставаться жаль тех людей, которые живут в центре, которые слышат каждый день эту гульбу и вот это... В общем, ребят, понять и простить, вы сами этого хотели. Мы сегодня с вами стартуем, конечно же, здесь по волнам Красноярск ФМ, разыгрываем билеты в пикник-парк «Акватория». Конечно, насыщаем вас музыкально, поэтому бодримся, просыпаемся. Всем доброе утро!

0: 8.08 в Красноярске. Друзья, мы знаем, что у вас иногда возникают автомобильные вопросы, которые, между прочим, вы можете задать у нас в автомобильной рубрике «Встречка» нашему автоэксперту Александру Морозову. Ну так, немножечко данных. Саша – тот человек, который протестировал на собственном опыте более 2000 автомобилей. Поэтому знает, ну, действительно, немало о них и расскажет вам о каждом. Ну, а если вы уже присмотрели, в принципе, себе автомобиль, но вот этот автомобиль есть в Китае, и я понимаю, конечно, ваши сомнения, когда вы думаете привезти, не привезти, потому что напороться можно на многое. Так вот, для вас информация на правах рекламы, чтобы вы спали спокойно. Если вы думаете, что из Китая везут только китайские машины, то вы ошибаетесь. Компания Imperia Auto привезет европейские, корейские, японские автомобили, не только. И, между прочим, вот почему я говорю, вы можете спать спокойно, потому что есть выбор в наличии на собственной стоянке в Китае и под заказ.
1: Машины проверяют, сопровождают фото и видеоотчетами. Работа только по договору через кассу. Империя Авто 8-903-922-77-77. Абытаевская 2.
2: Завтрак чемпионов.
3: Просыпаемся.
4: Реклама.
5: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
6: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
5: Даю добро. Замена производится бесплатно.
7: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
8: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205 20 35. 205 20 35. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
4: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetabifizmall.ru.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 krasbor.ru.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 8:15 в Красноярске. Ребята, в нашем городе вчера стартовало такое событие, которым мы можем гордиться. Вот в 2019 году была универсиада, все такие: «Эй, Красноярск!» А теперь в самом сердце страны стартовала российская студенческая весна.
1: Ну, это же вообще это великое дело.
0: Да, действительно, она стартовала вчера в Кристалл-арене. Было потрясающе красивое открытие. Просто церемония какая-то божественная. Я смотрела прямую трансляцию. И 3500 студентов приехали в Красноярск. Я, на самом деле, вчера уже в течение дня, пока гоняла по городу, начала замечать вот эти вот кучки. Там где-то написано «Кузбасс», что там еще. В общем, я сначала думаю, кто все эти люди? Может быть, там кто-то приехал на практику. А потом поняла, что это те, которые приехали на студвесну. Наши ребята, творческий коллектив, вчера, конечно, там принимали участие. Много тех, кто вышел в финал российской студенческой весны в прошлые годы. Поэтому, ну, мне кажется, вот когда ты студент и участвуешь в этих мероприятиях, это автоматически как бы наполняет твою студенческую жизнь многими эмоциями, которые ты потом проносишь сквозь года и помнишь, наверное, вот только это.
1: А вот у студентов не возникает вопрос, почему студвесна начинается летом?
0: А вот у меня всегда этот вопрос возникал. Но я тебе сейчас расскажу. Потому что раньше у нас студенческая весна действительно начиналась весной. Ну, вот эти вот отборочные испытания.
1: По григорианскому.
0: Надо, мне кажется, Сева, в это углубиться. Возможно, они тоже начали весной. Но вот так красиво закончат летом. Ну, это так, чисто моя фантазия. Поэтому классно, что в нашем городе проходят такие события. Город действительно меняется в лучшую сторону. Ну и мы с вами, знаете, тоже не отстаем. Но вот иногда нужно дать себе чуть-чуть время расслабиться, чего-нибудь перекусить. И пусть это будет даже, ну немножко вредное. Вот все говорят, ой, фастфуд вредно. Но вы знаете, что, допустим, во «Вкусная точка», это информация на правах рекламы, мясо жарят совершенно без масла. Булочка с кунжутом, ну вот просто чуть-чуть вот такая, знаешь, вот на гриле запеченная, все, великолепно. Практически ппшная еда получается.
1: Да, есть также и салаты, помимо всего, бодрящая эспрессо, тоник, гранат или бамбл кофе, к нему горячий пирожок, лесные ягоды, крем-чиз, ну вообще не запретишь, собственно, себе.
0: Ну, и знаете, вот там сейчас есть комбо за 459 рублей и комбо, например, Олеси Иванченко внутри тройной фрес. То есть там 3 сочных бифштекса и 100% говядины там с овощами, с соусом. Прекрасно. А есть еще комбо Юрия Стоянова, который конкурирует с комбо Олеси Иванченко. Поэтому я думаю, что вы сами сделаете свой выбор. Заезжайте на любую ближайшую к вам автораздачу «Вкусная точка», ну и получайте подробности, бонусы, а также актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+.»

0: реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
4: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранит 307-246-822-6090.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай. Семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
10: Сайт bunker919.ru.
11: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин.

0: выбор межкомнатных дверей. Уют компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
1: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Stop machina, ei machina. Стоп, машина, эй!
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 8:28 в Красноярске. Особенно приятно обсуждать дорожную ситуацию, когда 3 балла. На правом берегу у нас есть затруднения по улице Свердловская в сторону Александра Матросова, и на этом все.
3: На левом берегу, если мы будем сворачивать с Металлургов на Коркинский мост, постоим буквально до его середины из-за ведущихся там дорожных работ, ограничен сейчас выезд из Солонцов. Небольшая пробка имеется в районе мясокомбината на Калинина при движении в сторону кольца, а в остальном все свободно. На дорогах машин крайне мало, я подозреваю, что все уже угнали куда-то на отдых и правильно сделали, потому что выходные ожидаются тоже жарко.
1: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru. За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
8: Ванные комнаты, с которыми получаешь больше эмоций. AMPM со скидками до 50%. Водолей. Акция действует с 1 по 30 июня. О, Водолей Трейд. ОГРН 110-246-80-30-345.
9: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Найткар.
11: Найткар.
10: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
11: Официально по договору.
10: Подбор и доставка. Свои автовозы.
11: Найткар. 24.ru.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Больше близко, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Вот это мы ворвались как-то прям, я даже не ожидал. Всем доброе утро, дальше продолжаем мы. 8:37 уже на моих часах, а значит и на ваших тоже. Завтрак чемпионов, продолжаем.
1: Да, а вы знаете, вот появилось интересное наблюдение. Говорят, оказывается, бармен может стать отличным воспитателем в детском саду. И наоборот.
0: Может убаюкать, может поведать какие-то истории за барной стойкой, может протереть все, что разлили.
1: Иногда может сказать, это был последний стакан сока. Вот так. А, собственно, наблюдение-то чье? Одного из барменов, который говорит. И многие под этим подписываются. Работа бармена – это как детский сад, только для взрослых и ночью. И приводит несколько аргументов. Ты даешь им детский сок, ну, то есть не сок, да, и закуски. Ты за ними присматриваешь, пока они играют и тренируют свои не очень развитые социальные навыки. Ну да, ночью они тоже проявляются. Иногда они ведут себя плохо по отношению к другим, а-ля детям, поэтому их лишают права на детский сок и отправляют посидеть в углу или вообще пораньше домой. Сейчас еще жене напишу. Они разговаривают с тобой, но их слова не всегда понятны, и тебе приходится делать «ага». Угу. Иногда они по какой-то причине там несут чушь, рыдают, ну и что-то постоянно у них проливается. Короче, вот все как в детском саду, только для взрослых.
0: Ну, получается, что это вообще взаимозаменяемая профессия?
1: Ну, вообще-то, как бы мы думали, что нет, но как будто бы барменам тоже виднее. Ребят, вот вы знаете, что касается детского сада для взрослых. По-моему, в прошлом году появились взрослые лагеря. Ну, подождите. Они появились очень давно. Но мы про те, которые нормальные, когда ты вот взрослый человек хочешь поностальгировать, и ты приезжаешь во взрослый лагерь, а там также вот у тебя есть вожатый, режим, вот эти вот дискотеки. И иногда себя, да, почувствовать ребенком. Вот я бы на самом деле в такой лагерь, ну, хотя бы на недельку отправилась. Потому что я практически каждое лето, и не только летом, кстати, я ездила в лагеря, и я смотрю, что вот сейчас там Орленок, Океан, многие другие лагеря, они принимают около, по-моему, 3 миллиона детей вообще вот в этом году. Прикинь, 3 миллиона детей. Ну, имеется в виду в совокупности все лагеря. И это говорит о чем? О том, что эта система реально у нас в России развита. И вот если вы думаете, отпускать своего ребенка в лагерь или нет, отпустите. Он там такую школу жизни пройдет.
0: И пастой намажется. И сходит, побегает, на Иван Купала постреляет.
1: Обязательно.
0: А пообливается.
1: А я говорю, эти вечерние дискотеки. Ну, конечно. Ну, это вообще, это такие воспоминания. Поэтому.
0: Вон там справа от тебя бумажка на отпуск. Пиши, пожалуйста, мы тебя в летний лагерь отправляем.
1: Прошу предоставить мне.
2: Завтрак чемпионов. Просыпаемся.
0: Музыка, которая играла в вашем летнем

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск-ФМ.
1: 8:47 в Красноярске. В эфире автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор – официальный дилер «Лада» в Красноярске «Медведь Сервис». Покупайте у своих. На связи. На связи у нас Александр Морозов, наш автоэксперт. Саш, привет.
2: Да, привет. Как настроение, как погодка,
1: да,
2: как дела?
1: Все чудесно, прекрасно. У нас жарче и жарче с каждым днем.
3: Саш, ну где начало?
2: Это хорошо. Все. Курортная линия переезжает в Красноярск. Будем сейчас разговаривать с нашими радиослушателями. Напомню еще раз, 320-0600 – это наш номер телефона. Вы можете дозвониться, задать вопрос, высказать мнение, либо опытом поделиться. А об автомобилях у нас идет речь. Как с бензином дела обстоят?
1: Если честно, я вот вчера что-то как-то не проезжала ни одну заправку, а вот сегодня планирую заправиться, а потом вам расскажу.
3: 70 рублей примерно, 95-й у нас.
2: Да? Ну, дороговато на самом деле, потому что у меня 68-52, то есть я как проверял, так и ехал. Я опять вчера с тренировки поехал, посмотрел, на заправке было больше народу, чем в понедельник, кстати, и я, честно говоря, не понимаю... А что случилось? То есть все так быстро выкатывают свой бензин, что ли? Я вот, например, залил там на 400 километров бак и спокойненько там езжу себе до конца недели. Может быть, даже на следующий только заправлюсь. И неужели не хватает прям такому количеству народа в центре города? Прям все так активно, знаешь, в 11 вечера сгрудились на заправке. Ну... Ребята, еще у меня действует ограничение по ракету, не знаю, как у вас. Будем принимать звонки. Еще раз напоминаю, друзья, 320-0600, это телефон прямого эфира. Можете позвонить, задать вопрос, либо высказать мнение. Мы тут про автомобили. Поэтому, если вы про автомобили, хотите что-то узнать, рассказать, либо поделиться, пожалуйста, звоните, либо пишите.
1: У нас есть сообщение. Александр, стоит выбор между двумя авто. Какой лучше выбрать, Mitsubishi i-Track или Nissan Renessa? Полный привод нужен.
2: Я за Ренессу, мне она чуть больше понравилась. Но айтреки по факту больше встречаются, по крайней мере, в моем регионе. Поэтому если здесь себя не ограничивать, смотрите то и то. Одно дело, когда это смотрится там под заказ, другое дело, когда ты смотришь у себя по региону. Давай дальше.
1: Есть еще одно сообщение. Chevrolet Malibu, 2017-19 год и младше. Вообще ваше мнение о машине интересует?
2: Но изначально, когда Malibu выходила, они проиграли на нашем рынке вообще все, что могли, потому что очень много корейцев платили рынка, а они со своими двумя-тремя комплектациями и, по сути, тележкой без каких-то больших изменений проиграли. Но вот в новой внешности, начиная там с какого, с 15-16 года, весьма популярная тема, я смотрю сейчас, как бы и в такси начали появляться, вполне адекватно своей цене, но чудес не бывает. Если брать более-менее мощную версию, сколько там было у них в максималке, в Штатах смотрел 230 лошадей, да, это прямо едущая коробка. Если мы будем смотреть предыдущие версии послабже, ну, так себе динамика, пластик достаточно дешевый, в обслуживании недорого относительно, допустим, тех же самых корейских автомобилей, я бы себе, наверное, смотрел вообще гибрид какой-нибудь там года 17-18. Давай дальше.
1: Ребят, напоминаем номер нашего телефона 320-0600, по которому вы еще можете дозвониться. Ну и есть еще одно сообщение. Скажите про Subaru R2. Как машина по проходимости? Я люблю ездить по бездорожью и в грязь.
2: Мы же ржали с тобой над этим вопросом.
1: Нет,
2: если
1: это
2: кто-то
1: был,
2: не понимает...
1: Это был другой это вопрос, был... ну да, сродни этому. Угу.
2: Не, это все про то же Subaru R2 и все тоже про проходимость и так далее. Для юмористов. Такие машины я называю обычно кошельки карманные. С багажником не больше женской косметички. Это маленький класс, смарт, и здесь чудес не бывает. Он просто очень компактный, малорасходующий. Но в плане содержания, допустим, та же самая Toyota IQ, Vitz, я не знаю, там, фиты и так далее, за пояс его заткнут сразу. Что же касается динамики, устойчивости и тому подобных вещей, как только вы будете выезжать на объездную, вы поймете все минусы этой платформы, все минусы легкого и маленького транспорта, которые возможны рядом с появлением большого грузовика. И вот тут, наверное, только в городе. Да, возможно, внешность как бы правильно так сказать, чтобы не обидеть владельцев-то? Весьма специфичная, скажу так, поэтому и ликвидности такой нету. Кьюшку я бы вот для себя или там, например, для дочери ездить в институт присмотрел бы. Еще есть время у нас?
1: Ну, есть еще буквально одна минута.
3: Да, Саша, вот такой еще вопрос. Ты знаешь, то, что сейчас ФИА представляет несколько турниров вот в Италии, в Испании, и там Джили на префейсе делает какие-то вообще сумасшедшие результаты. Все абсолютно забирают кубки последние.
2: Да. А что, как бы мы далеко ходить не будем? Ты посмотри, что творится в VRC, там сколько уже корейцы звездят. Сейчас китайцы подтянулись, деньги у них есть, инженеры теперь у них есть, идеи у них есть. Осталось только воплотить, вот они, собственно, и воплощают. То есть меняется картина и гоночного мира в том числе. Ничего страшного в этом нет. Мы знаем, чьими руками это делается. А Джили там будет, или Черри, или еще кто-то из производителей. Это уже дело десятое. Спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Стоп-машина, эй! Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
4: Информация на правах рекламы.
5: Слада Гранда, вам не страшна жара? Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих. Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме призвали повысить налоги для сверхбогатых россиян, пишет газета «Ру». Для тех, у кого годовой доход превышает 250 миллионов рублей, нужно ввести новую ставку НДФЛ на уровне 25%. Если доход больше полумиллиона, ставка должна быть уже 35%. С такой инициативой к Михаилу Мишустину обратился депутат Сергей Миронов. Соответствующий документ есть в распоряжении газеты «Ру». Парламентарий отметил, что на начало мая активы богатейших россиян увеличились на 16 миллионов. Долларов. На счетах 20 богатейших граждан Российской Федерации суммарно хранится 315 миллиардов долларов. Миронов отметил, что повысить ставку НДФЛ нужно и на доходы с дивидендов от крупных активов. Средства от повышения налога предлагается направить на сферы здравоохранения, образования, поддержку семей с детьми и участников СВО. Запрет на движение большегрузов по мосту Три Семерки продлили до 31 октября, пишут Горновости. Ранее все работы планировали завершить в середине сентября. Об изменении сроков ограничений предупредили в мэрии. Ремонт переправы идет по ночам с 9 часов вечера до 6 утра. В это время на мосту организовано реверсивное движение со светофором. В Красноярске завершили работу над муралом Елены Крутовской. На создание портрета ушло чуть больше двух недель. Он является продолжением проекта «Мы красноярцы» агентства печати и массовых коммуникаций. Результатом в соцсетях поделился первый замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. «Первый, но точно не последний мурал женщины в этой серии», подчеркнул он, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Больше половины россиян не построили карьеру мечты, пишет лента дня. Согласно опросу, 54% респондентов признались, что их нынешняя работа не имеет ничего общего с их детскими планами. Частично мечты совпали с реальностью у 20% россиян, а 14% ответили, что все еще на пути к своей цели. Лишь 12% заявили, что достигли всего желаемого. При этом каждый пятый житель страны в детстве мечтал стать музыкантом или актером. На втором месте по популярности разместились технические профессии, а 12% опрошенных мечтали стать программистами, инженерами и изобретателями. И о валюте. Доллар 74,62, евро 85,48. Алина Старцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
7: А прямо сейчас в Красноярске плюс 24 градуса, днем до плюс 30, ожидается небольшой дождь, порывы ветра 5-7 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: В Красноярске 9.01.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, боли.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Доброе всем утро! Новый музыкальный час здесь, на Красноярск ФМ. Завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
1: Сео Бельмас.
0: Завтра 26.06.2026 666 пар в нашем крае решили пожениться.
1: Ну вот, одну из них я буду, кстати, женить.
0: Да? А ты, кстати, ведешь вот эти вот церемонии?
1: Ну да, бывает.
0: Периодически,
1: но
0: да?
1: Ну не как, конечно, Русенко, но тоже неплохо.
0: Ну хорошо. Главное, без вот этих вот банальностей. Ну я уверена,
2: что... Два корабля, которые встретились в одном океане любви.
0: Не, ну я была уверена, что таких уже нет, но наткнулась и думаю, ага.
1: Ну нет, конечно.
0: Да слушай,
1: сейчас вообще сейчас на церемониях вообще в первую очередь нужно донести вообще, как пара познакомилась, да? Потому что, ну, как часто бывает, на свадьбе приезжают дальние родственники, либо вот эти вот плюс один, которые, знаешь...
0: Которых
1: вот,
0: ты вообще не знаешь.
1: Да, вот, в принципе, если даже молодоженов поменять, они не поймут вообще, кто это.
0: Ну, их же надо ввести в курс дела, что вообще и с кем сегодня
1: происходит. Что произошло, конечно. Поэтому максимально точно нужно донести эту информацию до них.
0: Смотри, вот 666 пар, во-первых, такое немножечко как будто зловещее число. Мы будем надеяться, что это просто... Да, вот на самом деле...
1: В Китае это вообще супер положительное число.
0: Да, ну и хорошо. Ну, а мы здесь... Не знаю, как это на нас повлияет. Короче, конкретно в Красноярске в эту пятницу будут заключать брак 184 пары. И, ты знаешь, ЗАГСы из-за этого ажиотажа будут работать до полуночи. Последняя церемония начнется в 23.00. То есть ребята, видимо, сначала сыграют свадьбу, конкретно потусят, потом такие перед гостиницей заедут быстренько на церемонии бракосочетания, и все.
1: А если так потусят, что там кого-то украдут, жениха или невесту?
0: А вот это вот уже совершенно другая история.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
5: ООО «Дивснайдер», УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
11: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
12: Представьте, как выкатываете из гаража. Заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Скумтигей-инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9:16 в Красноярске. Доброе всем утро. Прямо сейчас набирайте номер нашего телефона 320-0600, потому что мы разыгрываем пригласительные на посещение бассейна на двоих в акваторию. Вот сегодня можно выиграть, заехать к нам за билетами и отправиться прямиком на бассейн, потому что, ну, вы видели вообще погоду сегодня?
1: 31 градус, ребят, на секундочку.
0: Это какой-то кайф. 320-0600. Дозванивайтесь, отвечайте на наши простые вопросы, так скажем. Ну и, собственно, все, получаете билеты.
1: А вот и звонок. Здравствуй, как зовут тебя?
2: Слава.
1: Слава, здравствуй. Как твои дела, как настроение?
2: Да, ничего, нормально.
1: Искупнуться хочется, да, вот так вот немножко освежиться?
2: Ну да, да, да.
0: А вчера еще не пробовал?
2: Нет.
1: Воду еще не дали, да, горячую?
0: Кстати, в твоем районе отключили?
2: Нет, нет, есть у нас Свердловский район.
0: А, ты Свердловском живешь, понятно. Ну, дойдет до вас.
1: Так.
0: Слава, мы тебе предлагаем небольшую игру. Ты вообще в Красноярске как долго живешь?
2: С рождения.
0: Отлично, значит, прекрасно знаешь этот город. Ты пешеход или автомобилист?
2: Автомобилист.
0: А, прекрасно, хорошо, тогда для тебя будет маршрут, как для пешехода. Ничего там логики, потому что иногда надо просто пересаживаться и идти на своих двух. Прогуляться, да. Смотри, следующая у нас будет игра. Мы тебе даем точку А и ведем тебя по определенному маршруту до точки Б. И куда мы придем, ты должен угадать. Все максимально просто. Ты готов?
2: Готов.
0: Итак, давай представим, что мы стоим лицом к органному залу.
1: В центре.
0: Понял?
2: Ну, понял.
0: Угу, отлично. Затем идем направо до первого перекрестка. На нем мы вновь поворачиваем направо.
2: Ну, да.
0: Угу. На следующем перекрестке снова поворачиваем направо.
2: Ага.
0: Идем прямо до светофора. На светофоре мы переходим через дорогу и попадаем в точку Б. Куда мы прибыли?
2: Красная площадь.
0: Да, ты ж красавчик.
1: Ну точно, настоящий красноярец.
0: 100%.
1: Может, еще бейджик какой-нибудь, медаль красноярца, заслуженный.
0: Почет, уважение.
1: Заслуженный пешеход красноярца.
2: Обогнули вокруг радиозавод.
1: Да, да, красавчик. Вот Слава действительно тот человек, который разбирается в Красноярске. Я уверен, что ты найдешь маршрут до акватории. Там, так как будет два пригласительных, с кем пойдешь?
2: Ну, не знаю еще, подумаю.
0: Ну, вот. У тебя есть время. Слава, мы тебя поздравляем. Два пригласительных твои. Трубку не клади. Сейчас за эфиром расскажем, как ты сможешь забрать. Друзья, вот так вот легким движением руки набрали номер нашего телефона, выиграли билеты и устроили себе потрясающие жаркие выходные у воды. Тем более, что отдых у Енисея может быть либо просто на день, либо с ночевкой. Для вас немного рекламной информации. В акватории, пикник-парке, можно провести целый день у воды, потому что там есть бассейны. И взрослые, и детские, и самое важное, они с теплой водой. Там и шезлонги, и сауна, кафе, беседки с мангалами и место для отдыха на берегу Енисея. А если вы хотите остаться на ночь, пожалуйста, там есть купольные домики с видом на реку. Акватория. Приезжай на день, оставайся на ночь. Сайт akvatoria-park.ru.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022». Дома сданы.
2: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
3: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
6: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
8: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
6: ИП Усин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-49.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: В Красноярске 9 часов 27 минут. От Яндекса 4 балла. Правобережье движется совершенно спокойно. На левом берегу пробка на Коркинском мосту при повороте с улицы Металлургов. Авиаторов стоит буквально от пересечения Смолокова до 9 мая. Брянская в направлении Караульная, где ведутся дорожные работы, тоже есть небольшие проблемы. Ну и, наверное, самая основная пробка сейчас — это Брянская при движении в сторону Кольца и вторая Брянская в этом же направлении. Всем удачи в пути. Если вы стоите в пробке, не грустите сильно. Совсем скоро все рассосется.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Девять часов и 33 минуты в Красноярске. Ребят, всем огромный привет, доброе утро. Когда вы во взрослом возрасте воплощаете свои мечты и фантазии в реальность, это у некоторых может вызывать, конечно, умиление и удивление, а кто-то может говорить: боже мой, вообще зачем вы занимаетесь этой ерундой? Вы таких людей не слушаете, потому что они просто-напросто рушат все ваши мечты. Короче, в небе над Лондоном заметили дракона. И это не какой-то искусственный интеллект, а это прям, то есть такой летательный аппарат из 23 подвижных частей в рамках промо третьего сезона «Дома дракона». Ой, ребята, классно, я прям хочу уже этот третий сезон посмотреть. На создание такой, честно признаюсь, огромной и максимально правдоподобной модели дракона ушло 3 месяца, почти 3000 часов. Ну и авторы говорят, что это одна из самых сложных работ, за которую они брались. Результат действительно впечатляет. Ну, то есть, представьте, вы такие прогуливаетесь где-то вот в Лондоне и просто поднимаете голову вверх, а там летит дракон, ничего необычного. Ну, то есть, вы же сразу не распознаете, что это какой-то там летательный объект, собранный из частей. Вы подумаете, что либо вас уже какая-то болезнь настигла.
3: Либо пинта пива была лишняя.
2: Вот, и от него болезнь какая-то вас настигла. Вас же предупреждала жена наверняка, что это было лишним.
3: Я вчера иду по центру, вот буквально прогуливаюсь, и там сейчас проводятся дорожные работы.
2: Да.
3: На пересечении Ленина и Маркса я смотрю, сидит бабулечка такая миленькая, с маленькой такой шапочкой, знаешь, ну вот сидит так, скукожилась, думает: бабулечка, что же вы здесь делаете в такой поздний час?
2: Подхожу, а там вообще никого.
3: Подхожу, это просто мешок, знаешь, вот этот большой под какой-то строительный мусор. И вот как будто бы сверху такой у нее чепчик замечательный. Вот.
2: Ну ты же начал с ним разговаривать, да? Все равно в надежде, что там есть бабулечка, она просто забралась в мешок при виде тебя такого.
3: Нет, я не начал с ним разговаривать, я просто подумал: блин, вот это вот забавно. Это вот как в том видосе, когда девушка говорит: смотри, лиса. А там не лиса.
2: Сева, ты задумайся.
3: Это пакет.
2: Ты задумайся.
3: Над зрением?
2: Ну, проверься. И его в том числе. Ребят, а вы задумаетесь над строительством нового дома? А почему бы и нет? И для вас рекламная информация. А если вы уже задумывались, но вот вас останавливают такие мысли о рисках при строительстве дома, там, допустим, о том, что смета вырастет или сорвутся сроки, не переживайте. Компания «Новый уровень» исключает эти проблемы. Все условия, итоговая цена фиксируются в договоре до начала работ. Качество строительства контролируется на каждом этапе, то есть никаких сюрпризов, никаких скрытых платежей. А вот в качестве бонуса компания дарит крыльцо, водосточную систему или септик. Узнавайте подробности на Брянской 142 в офисе 315 или по телефону 214 14 11. Акция действует до ее отмены.
4: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
2: «Лада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
8: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
9: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
11: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Без 15:10, ребят, я, конечно, понимаю, что о доходах намного приятнее говорить, чем о расходах, но все-таки о втором нам крайне необходимо кое-что знать.
2: Итак, второе приятно делать, расходовать деньги.
1: Однозначно, особенно когда тебе дзинька, опять сразу пополнение приходит. Итак, 12 расходов, которые человек должен сделать в любом случае, но знаете в каком? Если вы инвестируете в себя, если вы хотите немножечко перейти на другой уровень, ну, насчет другого уровня не знаю, но поехали. Итак, нужно потратиться на качественное нижнее белье, хороший матрас, удобный туалет, семейный отдых.
2: Подожди, удобный туалет?
1: Да.
2: То есть не на улице?
1: То есть нет.
2: Все, хорошо, понял.
1: Сева, я напоминаю, у тебя многоквартирный дом, прекрати это делать. Семейный отдых, хорошая книга. Вот смотрите, качественные сковородки.
2: Ну, это, кстати, вот это не так давно появилось в моей жизни. И как же приятно не отдирать потом вот эту вот штуку, пригаринку.
1: И там же, ну, неважно, сколько масла ты нальешь, оно все равно пригорит. Я имею в виду на плохой.
2: Но раньше это был у меня полдник, знаешь, после того, как пожарю, вот еще и чипсы такие.
1: Хорошая пара обуви тоже. Нужно на нее потратиться. Эргономичное рабочее кресло, безусловно. А вот, знаешь, хороший счетчик, ну, я думаю, что это, наверное, для бухгалтеров. Ну, там, калькулятор такой.
2: Хороший счетчик — это человек, как раз-таки бухгалтер личный, знаешь?
1: Да, кстати, да. Хороший компьютер, здоровое питание и изучение финансовой грамотности. Говорят, прекращайте уже тратить деньги на всякую ерунду, которую вы приобретаете на маркетплейсах, для того, чтобы якобы впечатлить других. Вы просто начните себя впечатлять. Если вы думаете, что вот элементарно вот эта хорошая сковородка или удобный матрас — это то, что можно отложить на потом, абсолютно нет. Поэтому вы теперь знаете чуточку больше и стали на ступеньку выше к своей успешности.
2: Юля, я жду, пока ты возьмешь себе хороший компьютер новый.
1: Я обязательно совсем скоро возьму, а пока что, знаешь, после работы давай-ка зарулим во вкусную точку. Ребята, если вы сейчас стоите где-нибудь на авиаторов, партизана или на Красрабе, сворачивайте на автораздачу этой информации на правах рекламы. Во-первых, вкусная точка работает круглосуточно. Во-вторых, утром нам что надо? Да всего ничего. Бодрящий эспрессо тоник гранат или бамбл кофе. К нему какой-нибудь горячий пирожок, лесные ягоды, крем-чиз. И, кстати, если вы заказываете средний или большой кофе, вам дают стикер за 1 рубль. А если предстоит день долгий, то просто берете новые комбо за 459 рублей.
2: Да, очень приятно и полезно. Парковаться не надо. Заехали, взяли горячий пакет с едой, погнали дальше по делам. В приложении еще больше разных акций. Баллы прилетят точно. Подробности, бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». 6+.
3: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Сожительство без брака назвали угрозой нацбезопасности России, пишет «Лента дня». Среди россиян такой тип отношений очень популярен, однако количество разводов в стране все равно является значительным. Эта тенденция негативно отражается на демографическом здоровье страны, заявил замглавы Минюста. Баланин призвал заниматься защитой семьи в России, чтобы ревизия традиционных ценностей, проходящая на Западе, не смогла навредить нашей стране. Федеральные власти планируют распространить требования уведомлять Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности на всех производителей продуктов питания. Сейчас это обязаны делать только предприниматели, выпускающие некоторые виды продуктов – молочную продукцию, хлеб, сахар и другие. Расширение нормы на весь продуктовый рынок может упростить проведение проверок производителей готовой еды, где Роспотребнадзор ранее фиксировал большое число нарушений, пишет «Коммерсант». Роснефть накануне ввела лимиты на заправку в Красноярске и крае. По данным Яндекс.Заправки, АЗС на Котельниково установила ограничение на 30 литров АИ-95, 50 литров АИ-92, 100 литров ДТ. Похожие лимиты есть и на других заправках. Ранее лимиты ввели в Газпромнефти 40 литров в один бак, сообщает Проспект Мира. Кардиолог из Красноярска получил главную медицинскую премию России, сообщает телекомпания «Енисей». Заведующий кардиологическим отделением номер 3, главный внештатный кардиолог края Сергей Устюгов, стал лауреатом премии «Призвание». Ее вручают только лучшим врачам страны. Торжественная церемония накануне прошла в Доме правительства Российской Федерации в Москве. Сергей Устюгов вошел в число победителей в номинации «За создание нового направления в медицине». В составе команды специалистов он разработал новую национальную систему помощи пациентам с острыми сосудистыми заболеваниями, рассказали в краевом Минздраве. Россиянка пробежала почти 644 километра за 4 дня и побила мировой рекорд в ультрамарафонской гонке на выбывание. Спортсменка Вера Чекалина на соревнованиях Биотропика Ультра Трейл пробежала 96 кругов. Прошлый рекорд 95 кругов принадлежал Саре Перри из Великобритании. За победу в соревновании и мировой рекорд Чекалина получит 300 тысяч рублей и кедровую фитобочку, пишет ТАСС. И о валюте. Доллар 74,77, евро 85,18. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24 на 7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: И теперь о погоде. В городе сейчас плюс 26 градусов. Сегодня днем переменно облачно, температура до плюс 30.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: В Красноярске 10 утра.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Всем большой привет. 10.02 в Красноярске.
1: Да.
0: Здесь завтрак чемпионов.
1: Юлия Майнгард.
0: И Сева Бельмазов.
1: Юль, ты знаешь, что мы — это не только то, что мы едим, но и что мы слушаем.
0: Серьезно?
1: Действительно.
0: Ты начал задумываться, наконец, о более высоком?
1: О более высоком в тональности и в более высоком... Да, да, что-то более приятным. Действительно, да, ученые доказали то, что многие из нас слушают музыку, в первую очередь, ту, которая соотносится с нашим психическим, психологическим состоянием. Так вот, кто чаще всего слушает рок?
0: Ну, психопаты какие-то, ты хочешь
1: Нет.
0: сказать? Или что, наоборот, устойчивые люди?
1: Наоборот, более психически устойчивые люди.
0: Ну, ладно, тогда я уже к ним автоматически не отношусь. Вообще.
1: Подожди.
0: Я не сильно люблю рок.
1: У тебя сын любит рок.
0: Да.
1: Ну и все.
0: Я не понимаю его в этом.
1: Но рок тоже бывает разный. Поэтому да. А кто чаще всего слушает электронную музыку, знаешь?
0: Нет. Ну, у меня есть догадки, но ты скажешь однозначно не
1: ну,
0: так.
1: Ну, давай попробуем.
0: Ну, хорошо, может быть, люди, которые немножечко... Нет, все, не буду, они на меня обидятся. Ну, давай,
1: да
0: кто?
1: Нет, все нормально, все получится.
0: Ну, короче, мне кажется, что не совсем устойчивые люди слушают электронную музыку, потому
1: да?
0: что когда непонятно вообще, что там поется, и невозможно подпеть, как это можно долго слушать,
1: да,
0: я не понимаю.
1: Люди с более высоким уровнем стресса, ты абсолютно права.
0: А, да?
1: Да.
0: Угу.
1: Ура.
0: Давай уже к нам подойдем. Кто попсу слушает?
1: Все остальные. Это...
0: Нормально.
1: Масса,
0: люди.
1: Масса.
0: Неустойчивые.
1: Без своего мнения.
0: Короче, я вообще меломан, вот честно признаться. Если зайти в мой плейлист, то ты не разберешься вообще, какой жанр мне нравится. Я могу и то, и другое.
1: И
0: короче, конечно, и все самое главное по настроению. У меня есть, вот из рока что конкретно мне нравится? Мне нравится группа Kiss.
1: О,
0: вот
1: да.
0: их, вот самые
1: Одна
0: первые.
1: Песня?
0: Нет, вот это самая любимая моя у них. I was made for loving you,
1: Но
0: baby.
1: Я
0: вот.
1: Только ее и знаю.
0: А я тебе рекомендую послушать еще их вот начальные альбомы, другие песни. Там на самом деле тоже есть такой, знаешь, легкий рок, я это называю для себя.
1: Да, мне еще очень нравится их коллаборация с Тарканом. Ты слышала Кис и Таркана? Нет, там вот это, кис-кис.
0: Короче, значит, давай тогда мы, если говорим про то, что нужно слушать хорошую музыку, порекомендуем нашим красноярцам 28 июня сходить в ТРЦ «Планета».
1: Давай.
0: Да.
1: Зачем?
0: На шопинг. И не только. А все
1: Давай.
0: Почему? Потому что 28 июня у центрального входа в ТРЦ «Планета» пройдет бесплатный концерт «Планета. Опера. Балкон». Солисты театра оперы и балета нашего исполнят возле «Планеты» реально фрагменты известных опер. Прикинь?
1: Там же есть еще летняя терраса, вот этот балкон.
0: Так вот, на балкончике
1: быть.
0: В 15.00 начнется вот это вот представление, которого мы реально не ожидали. Вот это прям коллаборация года, мне кажется. Поэтому вот известные оперные певцы и Себастьян Мартынюк, и
1: Знаю,
0: Денис
1: знаком.
0: Гречишко, и Вилета
1: знаком.
0: Гришко, и многие другие, они, собственно, услышат арии из различных опер. Классно?
1: А мы им в ответ, может быть, даже что-нибудь на фудкорте, да, возьмем?
0: Конечно. А может быть, вы не будете дожидаться 28 июня, чтобы что-нибудь вкусного взять, и прислушаетесь к нашей рекомендации на правах рекламы. Вот... Едете сейчас где-нибудь и думаете, ну, что-то вот как-то хочется уже какого-нибудь лимонада, потому что тем более жара такая. Сворачивайте на автораздачу во «Вкусно» и точка. Во-первых, они выкатили новое гриль-меню, это прекрасно. Ну, а во-вторых, можно взять какой-нибудь лимонад, которых там действительно великое множество.
1: Да, если вы находитесь на Волочаевской 44, Перенсона 4, Молокова 43, Авиаторов 60 или Партизана Железняка 36А, вот именно там можете взять все с автораздачи. Дачи. Между прочим, мне нравится нежное мороженое Ice Deluxe со сладким ананасом и семечками питахай. Вкусно так, что можно язык проглотить.
0: Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная.6+».
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
3: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mall.ru.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Найткар.
8: Найткар.
7: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
8: Официально по договору.
7: Подбор и доставка. Свои автовозы.
8: Nightcar24.ru.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В городе 10 часов и 14 минут, и прямо сейчас мы разыгрываем беспроводную колонку JBL.
2: Ну ничего себе, вот это вы, Красноярск FM, конечно, молодцы, вот это вы щедрые.
1: 3-2-0-600, все, что вам нужно сейчас сделать, дозвониться по этому номеру телефона, ответить на хотя бы два вопроса из трех правильно и забрать беспроводную колонку JBL, а особенно летом, вот где-нибудь на отдыхе, она вам очень сильно пригодится. Алло, доброе утро. Кто у нас на связи?
3: Алло.
1: Алло, привет. Как зовут тебя?
3: Здравствуйте, Роман.
1: Рома, расскажи, пожалуйста, ты вообще вот любитель так прям послушать громко музычку, чтобы на всю катушку?
3: Нет.
2: Ну все, тогда колонку...
1: Подожди, там же режим тихо тоже.
3: Больше в тишине.
1: В тишине? Ну так, немного. А ты, кстати, вот любишь там музыку слушать или аудиокниги какие-то?
3: Ну, когда за рулем.
1: Угу. Ром, у меня вопрос тебе. Зачем колонка? Она тебе точно нужна?
3: Дома нужна.
2: Все, вот, все нормально.
1: Без вопросов.
2: Примени точно.
1: Ты знаешь?
3: Буду дома слушать.
1: Хорошо. Главное, вот ее, пожалуйста, применяй. Но не просто мы ее дарим тебе. Во-первых, все, что за повод? Если ты знаешь такой канал ТНТ, а я уверена, ты знаешь его, правильно?
3: Ну да, знаю.
1: Ну все, это немножко рекламной информации. Вот 27 июня в 9 вечера на ТНТ стартует новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Ты вообще вот как к шоу относишься?
3: Не ко всем хорошо, но кое-что смотрю.
1: Хорошо, ну вот смотри, «Игра вслепую», возможно, то, что тебе понравится, потому что там звезды угадывают, кто в музыкальном боксе поет. Настоящий артист, либо же его вокальный двойник. Так вот, в честь премьеры мы дарим подарок слушателям от ТНТ. И тебе нужно правильно ответить хотя бы на два из трех вопроса, которые мы сейчас зададим. Ты готов?
3: Давайте попробуем.
1: Ну, давай попробуем. Так, первый вопрос. Когда на ТНТ стартует шоу «Игра вслепую»? Когда уже все уедут в отпуск? 27 июня или после Нового года, когда все доедят салаты?
3: 27 июня.
1: Бинго! Хорош! Здесь балл у нас есть. Итак, второй вопрос.
2: Второй вопрос. Выбери оригинальную строчку из песни Татьяны Булановой «Ясный мой свет». «Ясный мой свет, ты напиши мне весенним лучом на белой стене». «Ясный мой свет» — это первый вариант был, второй вариант. «Ясный мой свет, ты напиши мне летним лучом на белой стене». Или «Ясный мой свет, ты напиши мне осенним лучом на белой стене». Каким? Какой вариант? Каким лучом?
3: Я первый, по-моему, первый и второй был одинаковый, нет?
1: Нет,
2: весенним первый и второй, летним третий, осенним.
3: Так, сейчас напою.
2: «Ясный мой свет,
1: ты напиши мне весенним лучом на белой стене».
3: Осенним.
2: Осенним.
1: А, ну, хорошо, пусть будет осенним. Может быть, творчество Ольги Бузовой ты будешь знать лучше, потому что здесь промах не осенним, а все-таки весенним. Но я намекала, как могла. Подожди, у нас есть еще одна попытка. А теперь нужно выбрать оригинальную строчку из песни Ольги Бузовой «Водиться». Итак, первый вариант. «Твои слова, водиться, так не годится. Ты уходил умело, но я не хотела разводиться». Это первый вариант. Второй вариант. «Твои слова, водиться, так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела находиться». И третий вариант. «Твои слова, водиться, так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела уходиться». Что? Разводиться,
3: первый
1: находиться,
3: вариант.
1: Уходить. Фух, это была борьба не на жизнь, а на смерть. И действительно, первый вариант.
2: Я
1: два балла
2: сочиняю роман. Рома, обладатель колонки.
1: Рома, мы тебя поздравляем. Может быть, ты с этой колонкой полюбишь даже музыку слушать чуть громче, чем вот примерно 2-3 деления. Mm-hmm. Поэтому тебе классного дня, трубку не клади, да. Мы расскажем тебе, как ты сможешь забрать приз.
2: Единственное, на ней можно слушать только Красноярск FM. Она предустановка.
1: Отлично. Ром, все, тебе огромное спасибо. Хорошего дня, друзья, для вас еще раз. Напоминалка, 27 июня в 9 вечера на ТНТ стартует «Игра вслепую». Это шоу для лиц старше 16 лет.
0: Красноярск.

0: Реклама.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандарена 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандарена 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
11: Ибо Усин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-49-49.
12: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
13: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. «Уют компания». Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. «Уют компания» «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 10:28 в Красноярске. Доброе всем утро. Актуальная информация для автомобилистов. Что творится на дорогах? Там четверка, там конкретно все подзагрузилось. На правом берегу это Свердловская семафорная в сторону Матросова. Весь Октябрьский мост забит в сторону выезда на авиаторов. Ведутся дорожные работы на мосту, поэтому понять и простить. Куркинский мост при повороте с улицы Металлургов тоже имеются проблемы. И на Брянской в сторону Суриковского кольца. В общем и целом, это основные заторы в нашем городе.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. Всем привет! Это «Завтрак чемпионов». Это Юлия Майнгард.
1: И Сева Бельмасов.
0: А те люди, которые нуждаются в большой поддержке, не то чтобы мы, а это менеджеры среднего звена. Да, как пелась песня у Ленинграда. Ты не работаешь под, ты работаешь на. И, в общем-то, этим специалистам в 26-м году пришлось тяжелее всего, потому что проблемы в экономике, в бизнесе и на рынке труда свалились именно на их голову. Эксперты назвали несколько причин дикой усталости менеджеров. Во-первых, стало больше изменений, новые KPI, параллельные проекты, цифровые инструменты. Второе, стало больше коммуникации, а они пошли на эту работу не чтобы болтать со всеми. Вот, раньше часто они передавали информацию через боссов к исполнителю, но теперь они вынуждены сами вдаваться в детали и объяснять все напрямую исполнителям.
1: Третье. Надо языком ворочать, да?
0: Да.
1: Извините,
0: да.
1: На такую работу устраивались мы.
0: Да. Третье. Стало больше ожиданий. Раньше от менеджера ждали контроля и исполнения результата. Теперь одновременно ждут вовлеченности, эмпатии, психологической безопасности, развития людей и быстрой реализации изменений. В итоге мы имеем, даже как-то не знаю, затюканных бедных менеджеров, которые сами начинают впадать вот в какой-то гиперконтроль, токсичность и по отношению к боссам, либо тянуть до последнего.
1: Ну, во-первых, а не сильно ли у тех, кто напишет вот эти вот, значит, пункты, не сильно ли там губа у них отвисла, нет? Ну, то есть, с одной стороны, мы, конечно, понимаем, приходя на работу, мы что здесь делаем? Работаем, трудимся, за это получаем зарплату. Все абсолютно логично. Но иногда бывает такая ситуация, что у тебя в трудовом договоре четко прописаны твои обязанности.
0: Да.
1: А потом, спустя какое-то время, такие, а, давайте еще вот это. Да, боже мой, ну здесь же на пару раз там сходить.
0: Ну, задержись ты на два часа.
1: Ну,
0: что, тебе трудно, что ли?
1: Такого? Ну и плюнь ты на свою личную жизнь. Ну, а кто тебя вообще полюбит потом? Вот с деньгами, да, понятное дело. Ну, короче, начинается вот это промывание мозгов, и человек соглашается, если немножко морально там неустойчив, да? Вот. А потом вы говорите, что работников нет, что все увольняются. Мне кажется, здесь, короче, надо действовать следующим образом. Вы, если хотите поднагрузить человечка, вы делаете как мужчины, которые хотят вечерком в пятницу уйти с друзьями тусоваться без жены. Они что делают? Они примерно вот так до середины пятницы очень ласково с вами общаются. То есть они такие... Мадам,
0: подлизы.
1: Месье, да. Мерси, вот вам пионы, красивейшие. Кстати, мужчины, да, сейчас сезон пионов. А, вот, пожалуйста, все. И ты уже понимаешь, что там какая-то заварушка.
0: Ну, что тебе надо? Ну-ка. Ну, да, что вот. Ты сразу, что надумал
1: и
0: там?
1: И он такой, я хочу. И ты стоишь с этими пионами, да, с этим огромным букетом, там сотни этих пионов. Ну, не то, что моя фантазия, да, сейчас, ну, просто желание такое вот возникло. И понимаете, уже как-то легче его отпустить.
0: Ну,
1: то
0: да.
1: же самое, пожалуйста, сделайте им немножечко больше кофе-брейк какой-то, капсулу для сна. Да может не капсулу, просто диван. Вот у нас диван стоит,
0: да,
1: здесь.
0: Да, я, кстати, видел, что вот одной из знакомых уже начальник подарил не только Apple Watch, но и новый iPhone.
1: Сева, это возможно... не для того, чтобы она хорошо стала работать. Это совершенно не для того.

0: Реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.

0: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:47 в Красноярске. Вот мы с вами говорим о насущной теме, о проблеме с бензином. Так вот, мне нравятся те самые люди, которые пытаются там на своем уровне как-то решать эту проблему. Изобрели какие-то волшебные таблетки. Звучит уже странно, я все понимаю, но это таблетки в бензобак. Говорят, они каким-то образом там экономят топливо. Ну, даже можно не читать эту новость, да, прекрасно понимаем, что там что-то там разбавляется, видимо, добавляется, смешается, и вот получается а-ля такой бензин. Но стоит отметить сразу, что в России уже в 2.5 раза выросли продажи вот таких вот таблеток. Они называются по-другому еще присадки в бензин. Ну и также водители вот ими страхуются. Говорят, не все присадки одинаково полезны, потому что это не панацея, да, это просто вот, ну, какая-то такая необходимость. Кто-то говорит, это шарлатанство, но другие называют это средством, которое работает в определенных случаях, и самое главное, чтобы как бы они вообще работали, а не были какими-то, ну, подделками, что ли, условно говоря.
2: Ну да, то, знаете, вот тоже как себя не нужно кормить. Чем-то.
1: Чем попало, да, ты имеешь в виду?
2: Тем, вот, и машину тоже не надо.
1: Некоторые люди, которые такие, да, все, давайте мы пробуем что-то новое, они думают, что сейчас так мощно будут двигаться, но скорее нет, чем да, потому что в нормальном двигателе с качественным топливом все равно все системы уже работают хорошо, да, в оптимальном режиме, а если вы ему какую-то волшебную таблеточку подбросите, вот в случае с автомобилем это не сработает.
2: Ну, давай вот переведем такой же пример на еду. Вот это то же самое, что посыпать икрой.
1: Все, что угодно, и будет хорошо, ты хотел сказать.
2: Нет, ну, не все, что угодно. Вот именно, что если 80-й бензин налить присядку в него, он не станет сотым от этого, понимаешь?
1: Ну, а люди-то думают, что мы, ладно, в 92-й, там, допустим, подбросим эту таблеточку, вот уже, ну, почти 95-й, как бы сову на глобус можно натянуть. Но, конечно же, нет. И самое главное, и возникает вот сомнение насчет этих таблеток, их можно купить уже на маркетплейсах. У них там везде по 5 звезд, отзывы, что пробовали, ребята,
2: так
1: однозначно.
2: Может, это сами, ну, ребята и пробовали, потому что они еще те машины, они в себя закинули эту таблетку и погазовали.
1: Так не надо. Короче, не знаем, что будет дальше. На самом деле, вот мы с Сашей Морозовым в автомобильной рубрике «Встречка» обсуждаем. Он говорит, у них в Якате есть очереди на заправке. Мы здесь вот по своим коллегам тоже походили. Все говорят, ну, по крайней мере, вот на те заправки, куда мы заезжали, очередей там мы не видели. Я прям под этим тоже подписываюсь. Но, возможно, люди начинают также закупаться бензином, как там когда-то в ковидные времена делали, с гречкой, с туалетной бумагой, с сахаром. То есть на всякий случай налью в канистру, пусть стоит и греет мне душу. Ребят, вот вы знаете, гуляйте на все деньги и живите сегодняшним днем, потому что ни прошлого, ни будущего пока еще нет, есть только сегодняшний день, поэтому давайте-ка в себя немножечко хорошего, вкусного топлива, и эта информация на правах рекламы для вас. Если вы сейчас едете куда-нибудь на работу, с грустью думаете о бутерброде или о завтраке, которого у вас еще не было, сворачивайте на автораздачу во «Вкусная точка». Там есть и завтраки, действительно, там и яичница, и сырнички можно посмотреть. Ну, а можно, конечно же, что-то посерьезнее. Например, какой-то бургер, а еще пирожок из лесных ягод. Там внутри крем нежный, такой тающий крем-чиз. К этому добавляем бамбл кофе. Это кофе, в котором эспрессо смешивается с апельсиновым соком и карамельным сиропом. Настроение бамс уже взлетело, ну а чтобы в обед не ломать голову, просто берите комбо за 459 рублей. И, между прочим, мясо готовят вообще без масла. Подробности, бонусы и актуальные предложения получайте в приложении «Вкусная точка 6+».
3: Завтрак чемпионов!

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В России проверят праворульные автомобили на безопасность, пишет «Лента дня». Власти решили проанализировать риски эксплуатации машин с правым рулем при правостороннем движении. После этого будут сделаны предложения, которые должны повысить безопасность на дорогах. В Минтрансе уточнили, что не собираются вводить ограничения или запрещать езду на праворульных авто. Мощные землетрясения произошли в Венесуэле и Японии. Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в южноамериканской стране. Сообщается о разрушении здания, в том числе аэропорта Каракаса. Также сообщается о погибших и пострадавших, но их точное количество пока неизвестно. Число жертв может составить от 10 тысяч до 100 тысяч, считают в геологической службе США. Также землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии. В обеих странах была объявлена угроза цунами, пишет Борус. Российская Федерация была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, заявил Владимир Путин. По его словам, российская авиатехника по многим позициям превзошла западные аналоги, пишет Коммерсант. 14 человек утонули в Красноярском крае с начала лета. Среди них 14-летний подросток. Все погибшие купались в запрещенных для этого водоемах. Спасатели отмечают, что на летних каникулах, и особенно в жару, дети стремятся к воде. Однако находиться у рек и озер без присмотра взрослых опасно. Родители просят следить за досугом детей, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Завершается первый круг чемпионата России по регби. В центре внимания противостояние регбистов Красноярска и Москвы. Претенденты на медали сыграют на победу в жаркой схватке на левом берегу Енисея. Красноярцев приглашают поддержать команду. Матч состоится 28 июня на стадионе «Краснояр» по адресу МРЧК 57. Начало в 16 часов. Пишут «Горновости». В субботу, 27 июня, к Земле на безопасное расстояние приблизится крупный астероид, пишет «Комсомольская правда». Его можно будет разглядеть в любительские телескопы и даже мощные бинокли. По оценкам астрономов, диаметр космического скитальца составляет от 750 до 1650 метров. Максимальное сближение произойдет в субботу в 14 часов 14 минут по московскому времени. И о валюте. Доллар 74,77, евро 85,18. Алина Старцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
7: Сегодня в четверг, 25 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 30, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск-ФМ.

0: 11 часов и 2 минуты в Красноярске. Большой всем привет, доброе утро. Этот час посвящен в том числе трекам из проекта «Высший пилотаж». Очень надеемся, что они вам понравятся. Здесь в студии Юля Майнгард.
1: А это ваш любимчик Сева Бельмасов.
0: Ой, как он себя любит, вы просто не представляете.
1: Нарцисс.
0: Фестивали, мастер-классы и не только. Все это пройдет уже совсем скоро, потому что нам представили большую программу Дня молодежи. Вот-вот уже начнется. Смотрите, погнали. Вот прям записывайте, чем мы с вами будем заниматься. 26 июня в 19:00 в кинодворике «Енисей кино», это тот, который на Пролетарской находится, пройдет семейный вечер в формате такого летнего лагеря. Мы сегодня утром с Севой вспоминали вообще, как оно было, вот детство в лагере, и говорили о том, что с удовольствием бы на недельку туда вернулись. Ну, не на недельку, а на вечер хотя бы
2: на
0: можно будет.
2: На недельку до второго.
0: Да хоть до 22-го, Сева, я бы, честно признаться, немножечко отвлеклась от этой суеты. В общем, в программе там всякие игры, творческие мастерские, показ фильма «Честная пионерская». Поэтому вот можем запланировать туда, завтра вечерком. Ну, а главной площадкой праздника Дня молодежи станет Татышев парк. Там, конечно же, и разные интерактивные локации. И вот знаешь, когда говорят «интерактивные локации», ты думаешь, а что там вообще будет? На самом деле, вот огромное множество, ну, допустим, мастер-классы, сибирские бренды представят свою продукцию, поэтому вы можете тоже, ну, и поддержать своих, ну, и, собственно, себе что-нибудь прикупить. Будет семейный пикник, будет оркестровое караоке. Я однажды была на караоке с оркестром, это необычно и очень классно. Здорово, когда вот музыка здесь и сейчас, и еще и от оркестра. А также будет регистрация браков для молодых пар.
1: Вау.
0: Татышев парк, я напомню, что это все. Ну и также с 27 по 28 июня пройдет третий книжный фестиваль на Енисее. В программе более, представляешь, 50 мероприятий. Это и встречи с писателями, это и презентации книг, лекции, мастер-классы, концерты, ну и, конечно же, разные конкурсы. Ну и к нам диджей Смэш приезжает еще.
1: Да, будет Андрей раздавать.
0: О, кстати, он Андрей?
1: Ну да.
0: Я считаю, что это лучшее имя на земле. Знаешь почему? Потому что так мы зовут
1: моего мужа.
0: Блин, хоть бы он это слышал.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-877.

0: компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
3: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На Красноярск ФМ.

0: А вот и мы. Не ждали?
1: А, мы вернулись, ребята. Сева, ты знаешь, ты когда на меня кричишь, я начинаю немножечко
0: пугаться?
1: Сжиматься.
0: Ладно,
1: и хочу
0: извините.
1: Тебе ответить каким-то лещом.
0: Все, извинись.
1: О, ребят, давайте обсудим, куда можно сходить сегодня.
0: Да, меня-то уже послали.
1: А ты сегодня, кстати, куда?
0: На три буквы.
1: А, туда, понятно. Значит, ребят, мы все-таки вас хотим отправить на какие-то более культурные события.
0: Да, ну я про БКЗ на три буквы.
1: Конечно, я и поняла. Я вчера тоже там была. Открытый микрофон от Stand Up Сибири в Юшенбро. Мы давненько про это мероприятие не говорили, а оно все-таки у нас проходит практически каждую неделю. Это то мероприятие, где комики проверяют свежий материал. Вот стреляет или не стреляет. А
0: пушка.
1: Тут уже определяете вы. Свободные места за столами еще есть, поэтому, собственно, вы знаете, что нужно делать. Приходите, регистрируйтесь и проводите вечер хорошо. Кроме того, если вы любите блюз, возможно, вы именно тот самый человек, можно сходить сегодня на блюзовый оркестр в Kitchen Lab. Кстати, вообще, на самом деле, Kitchen Lab — это такое прикольное пространство, где джазовые музыканты частенько играют, где артисты нашего города дают вот такие вот камерные концерты, поэтому рекомендую все-таки не избегать и посмотреть что-то новое. Сегодня начало в 20:30, ну, конечно же, вы понимаете, необходимо заранее взять столик какой-нибудь. Можно сходить на комедию в театр «Нелетная погода» или «Брачный сезон у пингвинов». Вот такой вот спектакль с совершенно незатейливым сюжетом, но, мне кажется, вот в конце рабочей недели очень даже хорошо. Ну и, конечно же, мы гуляем, у нас арт-берег со своими мероприятиями под коммунальным мостом каждый вечер, поэтому вот наслаждайтесь этим летом, нагуливайтесь, а у нас есть звонок, алло.
0: Да, уже нету, это пранкеры.
1: Ребят, кстати, если вы хотите с нами поболтать, мы вообще всегда
0: за.
1: Только за, вы, главное, если дозвонились, вы трубку не бросайте, потому что вот эти вот ваши игрулечки детские.
0: В отличие от психологов, мы бесплатные.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
4: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» Арбан 2022. Дома сданы.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Представьте, как выкатываете из гаража. Заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Скумтигей-инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
11: на Красноярск ФМ.

0: ДП на кольце, поэтому вторая Брянская, Брянская в этом направлении тоже чуть-чуть притормаживают, и Брянская в сторону Суриковского кольца. В общем и целом, это все дорожные затруднения. Будьте аккуратны и внимательны.
1: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск FM.

0: Алло, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Ну что, мы завершаем этот замечательнейший эфир.
1: А я хотела продолжить, как та женщина. Алло, девушка, здравствуйте. Я вот вызывала мастера по починке стиральной машины. Это что за выступление? Так, ну?
0: Юль, вообще, как ты относишься к большой стирке?
1: Ты имеешь в виду к стирке одежды?
0: Ну да, не к программе.
1: Ну, хорошо, окей. Каждый день несколько больших стирок.
0: Вот. А
1: как человек, имеющий ребенка, да.
0: Ты знаешь, что в Китае очень популярны прачечные?
1: Нет. Ну, догадываюсь, что вообще
0: не так
1: есть.
0: Часто используют там стиральные машины, там проще отнести в прачку все. Так вот, там одна пара открыла свою прачечную еще в 50-х под названием Ваншу. Вот. И у бизнеса есть одна особенность. Люди постоянно забывают там вещи. И за все время работы у них накопилось огромное количество одежды, которую они складировали. Но как-то приехал их внук совсем недавно и решил, в общем-то, да, внук у них фотограф, решил их приодеть, ну, вот на те вещи, которые забыли люди.
1: Ага.
0: И как же получилось вообще стильно, как они начали выглядеть стилево, круто. Они начали себя чувствовать, во-первых, моложе лет на 30, во-вторых, больше они не нуждаются в вещах, и теперь у них один из самых раскрученных аккаунтов по, вот, собственно, их сфере и их делу.
1: Слушай, они на чужом добре, значит, тут заработали, нормально так развились. А мне кажется, можно пойти дальше, можно открыть какой-нибудь секонд-хенд. На самом деле, если вещи хорошие, так они будут пользоваться популярностью у вас 100%. Видишь, понимаешь, как иногда молодая кровь все-таки помогает, да? Приехал внук, все разрулил.
0: Да. Говорит, видите тот пуловер, он сейчас в тренде. Ну-ка быстренько нацепляйте на себя.
1: Ой, ребята, мы тоже на правах, ну, не скажу, что прям молодой крови, но тем не менее, дадим вам такой непрошенный совет и рекомендацию, которая вам этим жарким днем однозначно будет полезна. Эта информация на правах рекламы. Заворачивайте на автораздачу «Вкусная точка», потому что там можно, во-первых, лимонад какой-нибудь купить. Мне кажется, вообще идеально для такой жары. А во-вторых, можно нормально так поесть. У них там есть комбо за 459 рублей, и сейчас противостояние двух комбо. Это Олеси Иванченко с мощным тройным фрешем и комбо Юрия Стоянова. Поэтому берите, делайте выбор сами, что же вам все-таки ближе к душе. Ну, а прямо не выходя из машины, на автораздаче можно взять бамбл кофе с терпким эспрессо или апельсиновым соком, а к нему мощнейший чикен премьер.
0: Заказывайте через предложение, приложение, куча бонусов падает на ваш счет. Подробности, бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусный.6+».
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск-ФМ.

0: реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: С Лада Гранда вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». И оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
7: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий 89.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
9: Высший пилотаж.

0: О, друзья, если вы стоите в пробке, то есть решение, которое действительно может помочь нам всем в Красноярске. И нет, это не достроить метро. Ребята из Стокгольма сделали не только синдром, но и замечательную историю в приложении Cities Skylines. Вот, такое есть приложение, в котором точно так же работает трафик, там можно достаточно интересно...
1: Может, я просто прервусь?
0: Да.
1: Ты так сказал сейчас с акцентом Skylines, как та самая учительница из мема Leaving the song. Я повторяю. Я могу сейчас что-то не на английском говорить, да?
2: Singing the song.
0: Singing the song. Да. В общем, эти ребята, они сделали достаточно классную историю. Они полностью простроили карту города Стокгольм. И после того, как они простроили, они начали строить другие пути, за счет которых по наименьшим затратам можно разгрузить некоторые районы. Вот. И там настолько все реалистично, что игроки прям за этим заморочились, да? И что
1: а
0: ты
1: я,
0: думаешь?
1: Знаешь, чего немножко не поняла? Это не как наш дубльгиз. Имеется в виду не пути какие-то объезда они придумали, а именно пути разгрузки, да?
0: Ну да, да, да. По сути, это такая игра, в которой можно управлять городом. Вот они отстроили город.
1: Хочу.
0: Вот, они отстроили город. Можно быть мэром, представляешь? Так, только не посадят. И они отстроили город, и... И после того, как все получилось у них, они сделали несколько развязок разнообразных, нашли идеальный вариант. Тогда местное правительство заинтересовалось идеей и попробовали сделать вот как раз-таки эти развязки. И все получилось. Представляешь, реально эти районы были разгружены очень сильно, там, где были постоянные пробки.
1: Ну и, конечно же, правительство забыло указать, а кто на самом деле являлся автором.
0: Ладно, но самое главное, что без пробок стояли. Пожалуйста, сделайте что-нибудь партизана Железняка и свободным.
1: Ну, кстати, да, у меня всегда вопрос, почему Свободный проспект, он реально всегда загружен.
0: Он не оправдывает название.
1: Совершенно нет. Ребят, если вы нас слышите, мы, знаешь, давай тоже немножко подумаем, потому что если ты осуждаешь, то предлагай. Будут какие-то пути решения. Если мы тут, возможно, тоже с Севой какую-то игру замутим, обязательно вам об этом сообщим. Ну, а пока, мне кажется, пора уже разгрузить голову, тем более, что на улице жара, и, мне кажется, нельзя терять ни минуты летнего отдыха. Мы с вами прощаемся, делаем это буквально до завтра, до пятницы. Меня зовут Юля Майнгард.
0: А меня зовут Сева Бельмасов. Пока.
3: Завтрак чемпионов! Высший.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. С 1 октября этого года самозанятые смогут работать через цифровые платформы на одну компанию заказчика их услуг не более 60 часов в месяц. При превышении этого лимита отношения работника с организацией придется оформлять уже как трудовые со всеми вытекающими налоговыми и иными последствиями. Контролировать норму часов Белый дом обязал сами платформы. Цель нового механизма – отделить разовые гражданско-правовые соглашения от систематической занятости, приравниваемой властями к трудовым отношениям, пишет «Коммерсант». Ожидается всплеск спроса на семейную ипотеку перед ограничением срока льготной бессрочной ставки, заявил ТАСС коммерческий директор группы компаний «Сумма элементов» Максим Лучников. Программа со ставкой 6% действует до 2030 года. Как ранее писали «Известия», срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. Далее она повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. На этой неделе вручили уже тысячный набор первых. Именно столько ребятишек родилось в нашем городе с момента запуска доброй традиции дарить мамам при выписке специальный комплект со всем необходимым для малышей. Наборы первых вручают ежедневно в роддомах в знак нашего внимания и заботы о семьях Большого Красноярска, написал Сергей Верещагин в своих соцсетях. В процессе использования комплектов очень важна обратная связь от самих родителей. Будем учитывать их пожелания и со временем корректировать состав набора, сообщил мэр города. Стартовала регистрация на первый отборочный этап Кубка города Красноярска по компьютерному спорту. Принять участие в турнире могут ребята со всей России в возрасте от 14 лет. Игры пройдут в два этапа. Первый отборочный с 4 июля по 23 августа. Онлайн-формат. Финал соревнований состоится на открытой площадке Центральной набережной с 28 по 30 августа. Участие примут 8 лучших команд, сообщает мэрия Красноярска. Фан-парк «Бобровый лог» приглашает красноярцев на кубинский вечер, который состоится 27 июня. На главной сцене фан-парка кубинская певица и финалистка шоу «Голос» Ильяна Санчес представит авторский проект «Ильяна Санчес и ее оркестр». Вместе с виртуозными музыкантами из Кубы и России прозвучат зажигательные латино-ритмы, авторские композиции и мировые хиты на испанском языке. Начало в 15 часов. Вход свободный. Пишет телеграм-канал «5 минут на сборы». И о валюте. Доллар 74,77, евро 85,18. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Сегодня в четверг, 25 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 30. Скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM. Did you even try? And I can see you falling.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM. 90.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Найткар.
7: Найткар.
6: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
7: Официально по договору.
6: Подбор и доставка. Свои автовозы.
7: Найткар 24.ру.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
9: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
10: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf.
6: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
11: Представьте, как выкатываете из гаража. Заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Скумтигей-инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Цены на такси резко взлетят из-за топливного кризиса. Россиян предупредили о скором подорожании поездок. Причина – нехватка бензина. Из-за нее на линию выйдет меньше водителей. Чем меньше машин, тем выше спрос и стоимость поездок, объясняет в Совете по развитию такси, пишет Макс, канал «Красноярск в курсе». Минпросвещение анонсировало единые учебники по всем предметам. До конца года в перечень войдут новые пособия по русскому, литературе, химии, физике, биологии и труду. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Глава ведомства напомнил, что учебник по истории уже получил высокую оценку педагогического сообщества. Кроме того, завершена работа над едиными государственными учебниками по обществознанию, пишет «Комсомольская правда». В России составили рейтинг регионов с высокой долей ДТП. Лидером по доле ДТП с тотальным разрушением авто в 2026 году стала Ленинградская область. В регионе 4,6% ДТП оказались тотальными. В первую пятерку рейтинга также вошли Самарская область, Красноярский край, Нижегородская область и Удмуртия, пишет «Комсомольская правда». В Красноярском крае могут ввести ограничения на отпуск топлива. Такую меру обсудили на оперативном совещании по ситуации на топливном рынке. По словам руководителя «Красноярскнефтепродукта» Бориса Золотарева, сейчас фиксируется повышенный спрос со стороны юридических лиц, которые закупают топливо впрок, иногда по 5-6 бочек. При этом обычные автомобилисты сохраняют взвешенное потребительское поведение. Чтобы снизить нагрузку на отдельные заправки, на совещании решили рассмотреть возможность ограничить количество топлива, которое можно купить за один раз на некоторых АЗС. В целом ситуация остается стабильной. Необходимые запасы топлива сформированы, пишут «Горновости». В аэропорту Красноярска сотрудники таможни пресекли нелегальный ввоз 166 экзотических растений из Таиланда. В чемодане 42-летней красноярки среди личных вещей находились почти 9 килограммов комнатных растений, в том числе орхидеи, спатифилумы, монстеры, филодендроны, лобизии и другие. Со слов туристки, ростки растений она везла для себя и в подарок родственникам. Исходя из количества саженцев, партия была признана коммерческой. А в этом случае необходимо было товары задекларировать и внести таможенные платежи. Возбуждено дело об административном правонарушении. Женщине грозит штраф с возможной конфискацией товаров, пишет «Запад-24». И о валюте. Доллар 74,77, евро 85,18. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня в четверг, 25 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 30, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

много информации на правах рекламы, особенно полезно тем, кто сейчас находится в поиске нового автомобиля. Как заказать автомобиль из Китая и спать спокойно? В Империи Авто все официально. Выбирайте модель, заключайте договор, аванс вносите через кассу или банк. Привезут не только китайские автомобили, но и европейские, корейские, японские марки. Есть варианты в наличии и под заказ. По машине присылать фото и видеоотчеты, оплата исключительно по документам. Звоните 8 903 922 70.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы. Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-7077. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего. We'll be right back.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
1: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Make my day.
1: Реклама.
2: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Представьте, как выкатываете из гаража. Заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Скумтигей инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
7: Найткар.
8: Найткар.
7: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
8: Официально по договору.
7: Подбор и доставка. Свои автовозы.
8: Nightcar24.ru.
9: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
5: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
6: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранник 307-246-822-600-090.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
11: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические. Стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. Теплоотдачи до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
12: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
13: ИВ Усин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-400-49.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Срок семейной ипотеки сократят вдвое, пишет «Лента дня». С 1 июля льготная ипотека для семей будет выдаваться на 15 лет вместо 30. По истечении этого срока ставку будут пересчитывать до рыночного уровня. Также сообщается, что размер компенсации банкам по семейной ипотеке сократят почти в два раза, что может привести к более строгому отбору заемщиков и ужесточению одобрения заявок. В систему ОМС включили дистанционный мониторинг состояния россиян с диабетом. По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина, перечень услуг, оплачиваемых государством, пополнился программами контроля и для людей с артериальной гипертензией. Он отметил, что подобный подход дает пациентам возможность непрерывно отслеживать важнейшие медицинские показатели, оперативно получать советы от лечащих врачей и не допускать возникновения тяжелых осложнений. Кроме того, на базе системы ОМС расширен перечень школ, ориентированных на поддержку пациентов с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин и матерей, заинтересованных в вопросах грудного вскармливания, пишет «Комсомольская правда». Выставку пионов откроют в центре Красноярска, пишет НГС-24. Разместят цветы в сквере Пушкина на проспекте Мира. Продлится выставка неделю с 26 июня по 3 июля. Ежедневно выставлять пионы будут в 8 утра, а начинать убирать в 2 часа дня. Стоимость цветов на выставке, как правило, ниже специализированных магазинов. Так, если букет пионов цветочно может стоить в районе 2-3 и более тысяч рублей, то на выставке один цветок продают в районе 250-350 рублей. Однако некоторые продавцы могут отказать в продаже цветов в утренние часы. Родители сыновей стареют быстрее, пишет «Лента дня». К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 13 тысяч человек. По их наблюдениям, у родителей мальчиков с возрастом чаще отмечается снижение когнитивных способностей, а у матерей также повышается риск проблем с сердцем. Ученые считают, что причина может быть не в биологии, а в образе жизни. Мальчики обычно требуют больше внимания и энергии в процессе воспитания, тогда как дочери во взрослом возрасте чаще помогают родителям и оказывают им поддержку. И о валюте. Доллар 74,77, евро 85,18. Алина Старцева, служба информации.
4: Горячее солнце,
5: климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Сегодня в четверг, 25 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 30, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коничива.
4: Здоровеньки были.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет,
4: хай.
6: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
8: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплеты.

0: Реклама. Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-5707.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Nightcar24.ru.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Сожительство без брака назвали угрозой нацбезопасности России, пишет лента дня. Среди россиян такой тип отношений очень популярен, однако количество разводов в стране все равно является значительным. Эта тенденция негативно отражается на демографическом здоровье страны, заявил замглавы Минюста. Баланин призвал заниматься защитой семьи в России, чтобы ревизия традиционных ценностей, проходящая на Западе, не смогла навредить нашей стране. Федеральные власти планируют распространить требования уведомлять Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности на всех производителей продуктов питания. Сейчас это обязаны делать только предприниматели, выпускающие некоторые виды продуктов – молочную продукцию, хлеб, сахар и другие. Расширение нормы на весь продуктовый рынок может упростить проведение проверок производителей готовой еды, где Роспотребнадзор ранее фиксировал большое число нарушений, пишет «Коммерсант». Роснефть накануне ввела лимиты на заправку в Красноярские краи. По данным Яндекс.Заправки, АЗС на Котельниково установила ограничение на 30 литров АИ-95, 50 литров АИ-92, 100 литров ДТ. Похожие лимиты есть и на других заправках. Ранее лимиты ввели в Газпромнефти 40 литров в один бак, сообщает Проспект Мира. Кардиолог из Красноярска получил главную медицинскую премию России, сообщает телекомпания «Енисей». Заведующий кардиологическим отделением номер 3, главный внештатный кардиолог края Сергей Устюгов, стал лауреатом премии «Призвание». Ее вручают только лучшим врачам страны. Торжественная церемония накануне прошла в Доме правительства Российской Федерации в Москве. Сергей Устюгов вошел в число победителей в номинации «За создание нового направления в медицине». В составе команды специалистов он разработал новую национальную систему помощи пациентам с острыми сосудистыми заболеваниями, рассказали в краевом Минздраве. Россиянка пробежала почти 644 километра за 4 дня и побила мировой рекорд в ультрамарафонской гонке на выбывание. Спортсменка Вера Чекалина на соревнованиях Биотропика Ультра Трейл пробежала 96 кругов. Прошлый рекорд 95 кругов принадлежал Саре Перри из Великобритании. За победу в соревновании и мировой рекорд Чекалина получит 300 тысяч рублей и кедровую фитобочку, пишет ТАСС. И о валюте. Доллар 74.77, евро 85.18. Алина Старцева, служба информации.
3: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Сегодня в четверг, 25 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 30, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салю.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы.
4: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
5: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.

0: инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Бизнесами Красноярск-ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы на Красноярск ФМ. За окном потрясающий, по-настоящему летний день. Жара неимоверная. Если вы сейчас в автомобиле жаритесь, варитесь, паритесь, неважно в каком вы состоянии, хочется чего-то свежего, хочется чего-то вкусного, хочется чего-то холодненького, то прямо по курсу заворачивайте на ближайшую автораздачу «Вкусно» и точка, например, на «Авиаторов» или на «Партизана» Железняка. Из прохладной машины можно даже не выходить. Открываете окно, берете ледяной эспрессо тоник «Гранат». Вот только представьте, терпкий кофе, шипучий тоник, гранатовый сироп и много-много льда в большом запотевшем стаканчике. Или же яркий бамбл кофе с апельсиновым соком бодрит и охлаждает моментально. Берете напиток, делаете глоток, и жизнь снова прекрасна. Можно двигаться дальше. При заказе большого или среднего кофе еще и классный стикер дадут за 1 рубль. Спасайтесь от жары во «Вкусные. Точка». Копите баллы и забирайте холодный кофе. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные. Точка». Возрастные ограничения 6+. Информация на правах рекламы.
1: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Слада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан по предприятии «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
3: Ива Уткин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-400-49.
7: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете – скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
3: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetadefizmall.ru.
8: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В России проверят праворульные автомобили на безопасность, пишет лента дня. Власти решили проанализировать риски эксплуатации машин с правым рулем при правостороннем движении. После этого будут сделаны предложения, которые должны повысить безопасность на дорогах. В Минтрансе уточнили, что не собираются вводить ограничения или запрещать езду на праворульных авто. Мощные землетрясения произошли в Венесуэле и Японии. Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в южноамериканской стране. Сообщается о разрушении здания, в том числе аэропорта Каракаса. Также сообщается о погибших и пострадавших, но их точное количество пока неизвестно. Число жертв может составить от 10 тысяч до 100 тысяч, считают в геологической службе США. Также землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии. В обеих странах была объявлена угроза цунами, пишет Борус. Российская Федерация была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, заявил Владимир Путин. По его словам, российская авиатехника по многим позициям превзошла западные аналоги, пишет Коммерсант. 14 человек утонули в Красноярском крае с начала лета. Среди них 14-летний подросток. Все погибшие купались в запрещенных для этого водоемах. Спасатели отмечают, что на летних каникулах, и особенно в жару, дети стремятся к воде. Однако находиться у рек и озер без присмотра взрослых опасно. Родители просят следить за досугом детей, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Завершается первый круг чемпионата России по регби. В центре внимания противостояние регбистов Красноярска и Москвы. Претенденты на медали сыграют на победу в жаркой схватке на левом берегу Енисея. Красноярцев приглашают поддержать команду. Матч состоится 28 июня на стадионе «Красный Яр» по адресу МРЧК 57. Начало в 16 часов. Пишут Горновости. В субботу, 27 июня, к Земле на безопасное расстояние приблизится крупный астероид, пишет «Комсомольская правда». Его можно будет разглядеть в любительские телескопы и даже мощные бинокли. По оценкам астрономов, диаметр космического скитальца составляет от 750 до 1650 метров. Максимальное сближение произойдет в субботу в 14 часов 14 минут по московскому времени. И о валюте. Доллар 74,77, евро 85,18. Алина Старцева, служба информации.
0: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24 на 7. «Бетон эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
6: Сегодня в четверг, 25 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 30, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-9909.
8: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
10: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Кумтигей-инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
11: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
6: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
7: Найткар.
8: Найткар.
7: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
8: Официально по договору.
7: Подбор и доставка. Свои автовозы.
8: Nightcar24.ru.
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

ресурсами Красноярск-ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Вы на Красноярск ФМ, и мы всем городом продолжаем либо мириться с жарой, либо наслаждаться летом. Здесь уже у всех мнения разные. И у меня для вас немного полезной информации на правах рекламы. Оказывается, многие в Красноярске до сих пор еще не знают, что автораздача во вкусные точка работает круглосуточно, то есть 24/7. Давайте загибать пальцы, где можно вкусно перехватить еду прямо из машины. Загибать буду я, ваши руки исключительно на руле, не забываем. Волочаевская 44, Перенсона 4, Молокова 43, Авиаторов 60, Карасараб 195 и Партизана Железняка 36. А куда бы вы ни отправились, точка всегда рядом. Если вы сейчас катаетесь по делам или же просто вот решили прокатиться по городу и захотелось чего-то вкусного и мощного, берите комбо Олеси Иванченко с тройным фрешем. Три сочнейших говяжьих бифштекса, которые жарят вообще без капли масла. Тающий чеддер и свежие овощи. А на десерт нежное мороженое Айс Делюкс со сладким ананасом и семечками питахайи. Вкусно так, что вот реально язык можно проглотить. Я пробовал, невероятно вкусно. Так что запоминайте адресам, заказывайте через приложение, чтобы копить бонусы. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». 6.

0: Портовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
1: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
2: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огонек 307-246-822-6090.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.space. Мы в Макс. Империя Авто.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: вас важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. С 1 октября этого года самозанятые смогут работать через цифровые платформы на одну компанию заказчика их услуг не более 60 часов в месяц. При превышении этого лимита отношения работника с организацией придется оформлять уже как трудовые со всеми вытекающими налоговыми и иными последствиями. Контролировать норму часов Белый дом обязал сами платформы. Цель нового механизма – отделить разовые гражданско-правовые соглашения от систематической занятости, приравниваемой властями к трудовым отношениям, пишет «Коммерсант». Ожидается всплеск спроса на семейную ипотеку перед ограничением срока льготной бессрочной ставки, заявил ТАСС коммерческий директор группы компаний «Сумма элементов» Максим Лучников. Программа со ставкой 6% действует до 2030 года. Как ранее писали «Известия», срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. Далее она повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. На этой неделе вручили уже тысячный набор первых. Именно столько ребятишек родилось в нашем городе с момента запуска доброй традиции дарить мамам при выписке специальный комплект со всем необходимым для малышей. Наборы первых вручают ежедневно в роддомах в знак нашего внимания и заботы о семьях Большого Красноярска, написал Сергей Верещагин в своих соцсетях. В процессе использования комплектов очень важна обратная связь от самих родителей. Будем учитывать их пожелания и со временем корректировать состав набора, сообщил мэр города. Стартовала регистрация на первый отборочный этап Кубка города Красноярска по компьютерному спорту. Принять участие в турнире могут ребята со всей России в возрасте от 14 лет. Игры пройдут в два этапа. Первый отборочный с 4 июля по 23 августа. Онлайн-формат. Финал соревнований состоится на открытой площадке Центральной набережной с 28 по 30 августа. Участие примут 8 лучших команд, сообщает мэрия Красноярска. Фан-парк «Бобровый лог» приглашает красноярцев на кубинский вечер, который состоится 27 июня. На главной сцене фан-парка кубинская певица и финалистка шоу «Голос» Ильяна Санчес представит авторский проект «Ильяна Санчес и ее оркестр». Вместе с виртуозными музыкантами из Кубы и России прозвучат зажигательные латино-ритмы, авторские композиции и мировые хиты на испанском языке. Начало в 15 часов. Вход свободный. Пишет телеграм-канал «5 минут на сборы». И о валюте. Доллар 74,77, евро 85,18. Алина Старцева, служба информации.
3: Лето, ох, лето.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: Сегодня в четверг, 25 июня, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 30, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 5 вечера в Красноярске, а на улице можно и расплавиться, походу.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:03 в Красноярске. Это антипробочное шоу «Навигатор» на Красноярск ФМ. У микрофона Ром Бутана.
5: Аня Троегубова.
4: Как вы понимаете, Никита сегодня вот нет.
5: Гуляет.
4: Нет его.
5: Нет его.
4: А нужен ли он нам?
5: О, провокация. Напишите ваше мнение нам в социальных.
4: Подпыщики.
5: Да.
4: Пишите нам.
5: Да мы шутим, конечно, нужен.
4: Да? Ну ладно.
5: Потом вот за кадром обсудим.
4: Вот и поговорили. Так, как всегда, по традиции, 3 часа у нас впереди. Будем о чем-то интересном, смешном, да, серьезном обо всем вот рассказывать. Главное это, вы с нами будьте.
5: Да, как тебе погодка?
4: Мне очень жарко было сегодня кататься на мотоцикле. Я просто должен был откатать 2 часа, откатал полтора, и то с передышками. Я говорю, все, это, сенсей, я все, я закончился на сегодня.
5: Ну да, там невозможно, там просто за 30 градусов, и я сегодня имела неосторожность, вместо того, чтобы по традиции взять самокат и доехать из пункта А в пункт Б, я такая что-то, ну, задумалась, прыгнула в автобус и такая встала в небольшую пробочку и такая, а я сейчас это зачем сделала, спрашивала себя я, думала просто погибну.
4: Очень зря. Слушай, очень зря. Я, знаешь, рекомендации готов поделиться.
5: Ну-ка, давай.
4: Я вчера начал смотреть сериал, во-первых, я смотрел, что у него рейтинги очень высокие, а во-вторых, я, ну, наконец еще и увидел в соцсетях у своих товарищей, что они тоже начали смотреть и говорят, пушка-бомба. Я такой думаю, ну, как будто бы это знак.
5: Да.
4: Я начал и, короче, вот чтоб ты понимала, меня, наверное, за последние года 3-4-5 ни разу так не засасывало. Вот
5: да,
4: настолько. То есть тебя взяли лицом в сюжет вот так хрясь, и ты такой, чего? И просто каждая серия в диком нон-стопе каком-то, такой экшен постоянно идет. Сериал от Netflix называется «Я тебя найду». А, или «Я найду тебя». Вот, вот так. Про мужчину, причем играет в главной роли Сэм Уортингтон, главный актер из «Аватара». Фишка в том, что он 5 лет уже сидит в тюрьме за убийство своего сына, которого он не убивал. Но он перестал общаться со всей роднёй, со всеми. И вдруг, значит, сестра его жены приходит в тюрьму и показывает ему фотографию, на которой его сын.
5: Ба-ба-ба-бам.
4: Прикинь. И все, и, ну, начинается экшен.
5: Вот, это такое мы любим, такое
4: очень
5: мы
4: хорошо.
5: Смотрим.
4: 8 серий, всего по 35 минут каждая.
5: А, норм вообще.
4: Ну, то есть прям, и каждая серия прям такая динамика, ты такой, чего? А что?
5: Так можно было?
4: Ну, очень хорошо. Поэтому вот вам, пожалуйста, рекомендация на ближайшие там пару вечеров или вот на выходные, на ближайшие, можно прям глянуть. Кстати, сегодня отмечается день лимонада. Ты лимонадик пила сегодня?
5: Да, сегодня нет, но вообще я люблю лимонад. Я сама, причем дома, люблю делать его.
4: А можно вот, ну, добрый вот газировку считать лимонадом?
5: Ну, в целом,
4: вот у меня слаймом и лимоном.
5: Да, да, да, это лимонад.
4: Все, значит, я отметил. У меня
5: поделишься,
4: все сошлось.
5: Поделишься.
4: Нет.
5: Да?
4: Нет.
5: А я сижу ближе к ней, я выбегу быстрее.
4: Нет. В общем, пока она попытается сейчас урвать у меня лимонад, вы дождитесь, мы вернемся через несколько минут, расскажу, удалось ли ей.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3, и сэкономь на ремонте.
2: С «Лада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: После пробок хочется одного – ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
10: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
11: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.

0: «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Не знаю, насколько важная информация, но ей не удалось отнять у меня лимонад. Ну, это я так.
4: Ну, мы подрались маленько, чтобы вы понимали.
3: Я еще поесть успел, вот. Оливьешка была. Хороша. А если бы еще с квасом залить, то окрошка.
4: Знаешь,
3: вообще в такую погоду окрошка, это же прям...
4: Я, кстати, окрошку не люблю, поэтому...
3: Ну, и зря-то так. Слушай, вот ты же, ну, типа, тот человек, который на трех работах работаешь.
4: Ну, да.
3: С ума сходишь вечно, да?
4: Да.
3: Вот россиянка одна поджарила себе ноги из-за долгой работы за ноутбуком.
4: А, в смысле, я думала, специально поджарила, думала, что с ума сошла, что ли.
3: Она вот пожаловалась врачам на пятна и на шелушение на бедрах. Ну, и добавила, что постоянно работает удаленно и ставит ноутбук на бедра. В итоге диагноз тепловая эритема или синдром поджаренной кожи. Как это? А джайная кожица, это же вкусно.
4: Ну, не человеческая, куриная только.
3: Ты знаешь, ты не пробовала? Или пробовала?
4: Все же говорят, как курица.
3: Да, тебе же 723 года, ты возможно...
4: В мои юные годы это было норма.
3: Ну, не, ну это, конечно, вот, врачи говорят, что кожу реально повреждает инфракрасное излучение от техники. Поэтому, ребят, будьте аккуратнее, потому что все даже может, говорят, закончиться онкологией, прикинь. Так что вот, если работаете с ноутбуком, то знайте, что, ну, как будто бы не надо.
4: Ну, хотелось бы, да. Хотелось бы, конечно, чтобы кто-то тебе, допустим, из твоих коллег, друзей, соседей сказал бы об этом. Знаешь, так вот по-человечески поддержал. И на самом деле иногда даже не нужно быть как-то вот хорошо и близко знакомым с человеком, чтобы действительно как-то вот приободрить. Ага. Тут ситуация тоже в социальных сетях. Ну, мне кажется, такие истории схожие немного, они периодически всплывают. Но вот одна из последних. Так получилось, что девушка в такси по телефону объяснялась со своим молодым человеком. Они прям очень сильно ругались.
3: Так.
4: И он там что-то ей очень жесткое говорил, она прям разрыдалась, и вот там такая ситуация, естественно, на такси, или таксист все это слышит, и он потом, значит, она, видимо, стала записывать это, и он потом так классно стал ее приободрять, говорит, ну, вы же видите, что вот за вас не держатся. Она говорит, ну, я вот типа борец, я вот всегда думаю, что если бороться за отношения, то они там будут...
3: Я, говорит, борец, греко-римская.
4: Да-да-да. А он ей говорит, а вот вы боретесь, а та сторона вообще что-то делает или нет? И, короче, он ее так классно приободрил, прям, что
3: да,
4: она...
3: Да, довез ее до чувака, вышел и набил ему морду, да?
4: Да. Ну, там обрывается ролик, но, возможно, все закончилось именно так, и она прям говорит, большое вам, типа, человеческое спасибо. Вот видишь, так вроде бы посторонний человек, да, но он как-то так классно к ней вот проникся ситуацией, так здорово и помог. Поэтому, если вдруг увидите, просто не проходите мимо какой-то вот человеческой беды. Это нас всех, мне кажется, очень сближает и очень так как-то по-доброму отношение.
3: Что за мысли сегодня?
4: Ну, что-то как-то вот так меня, жара меня сегодня настроила.
3: То есть тебе надо, чтобы тебя кто-то поддержал, да?
4: Кстати, да, мне всегда
3: хочется... Крепись, мать. А, ты же не мать, извини.
4: Ну как, у меня принц.
3: Это нечеловеческое дитё.
4: Нечеловеческий детёныш.
3: Да, вот, что, немножко информации на правах рекламы расскажем вам. Если вдруг вы собираетесь строить дом и хотите сделать это, как? Правильно, с умом. То компания «Новый уровень» предлагает не только надежность, строительство, но и, внимание, щедрые подарки. При заказе дома до 50 квадратных метров вы получаете что? Правильно, крыльцо. От 50 до 100 метров водосточную систему. А при строительстве дома свыше 100 квадратов, внимание, септик в подарок.
4: Вау.
3: У ребят прозрачная смета. Ну, прям смотришь, она прям прозрачная. Ну, прям вот реально прозрачная. И соблюдаются сроки по умолчанию. Узнавать подробности все можно на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень – это разумный подход к строительству.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
9: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
8: ООО «Дивснайпер», УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
10: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
11: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: Половина шестого на часах.
1: Что за музыкальный заход?
3: А, вот так. Вот это антипробочное шоу «Навигатор» на Красноярской ФМ. Ром Бутанов, микрофон. Всем еще раз здравствуйте. Так, потихоньку, помаленьку мы все-таки будем подходить к теме, с которой мы сегодня, у нас, кстати, гость сегодня будет, да. И мы с гостем обязательно пообщаемся на тему спорта, на тему чемпионата мира по футболу, потому что Алексей Вахов, он реально разбирается, он шарит. Человек, между прочим...
1: Ты говоришь, что ты шаришь за эту тему. Вот
3: да,
1: он
3: да,
1: шарит
3: да.
1: реально.
3: Не, ну я тоже шарю. Я, знаешь, особенно этот, на диване, ой, как шарю вообще.
1: Вы же играете.
3: Я, знаешь, ну ты там не назовешь это игрой, в то, что мы играем. Тут просто приколы, короче, с чемпионата мира подлетают. Там шотландские футбольные фанаты выпили все пиво в Бостоне.
1: Они что, крейзи?
3: Ну, это просто британские фанаты, для которых, типа, вот футбол и пиво, это вот, ну, как бы одно целое. Причем сначала они выпили все пиво на рейсах в Бостон, еще до посадки самолетов, и потом перешли на вино в самолетах. Вот, затем их футбольная сборная обыграла сборную Гаити, и болельщики принялись, собственно, опустошать местные бары, пабы. В итоге в городе буквально закончилось пиво, прикинь.
1: Обалдеть. Вот кто-то кассу сделал хорошо.
3: Пришлось заказывать реально из других штатов, причем по подсчетам за неделю шотландцы выпили больше, чем весь Бостон за день Святого Патрика или за 4 июля.
1: Ну и прекрасно, ну хорошее настроение у людей.
3: А я, походу, этот, шотландец немножко.
1: А,
3: ну,
1: тоже?
3: Как будто бы, да. А сам прикол вот еще, ну, вот насколько вот чемпионат мира влияет на нашу повседневную жизнь. Вот, например, в Узбекистане перенесли начало рабочего дня на 2 часа, чтобы все смогли посмотреть первый в истории матч сборной страны на чемпионате мира по футболу.
1: Ну, это я считаю, достойно.
3: Не, молодцы.
1: Нет, они в этом плане
3: классные. Но я думаю, что, конечно, они сейчас очень сильно хотят забыть матч со сборной Португалии, потому что там некий... Двушку отложил.
1: Ну, слушай, ну, было как будто бы понятно. Мне кажется, они достаточно неплохо тоже играли. Вот этот гол отмененный был, конечно, очень жалкий.
3: Не, ну...
1: Ну, жалко, что отменили.
3: Жалкий,
1: нет, гол был классный.
3: Даже если бы засчитали, что жалкий.
1: Жалко, что отменили. Да нет, неплохой был, жалко, что отменили.
3: Но в целом, как будто бы вот про чемпионат мира, конечно, огромное количество разных инфоповодов дает, собственно, это событие.
1: А мне нравится вот эта вот бабуля, которая поклонница Месси, самая старая, которая везде за ним болеет. Она даже вот днем рождения поздравляла вчера, потому что у нее какой-то видос выходил. А то, что такая милая, ее прям показывали, она действительно ходит.
3: Мессиан, тут как ни крути, гений. Знаешь, мне понравилось, ну, понятно, что все же постоянно пытаются сравнивать, типа, Месси и Криштиану.
1: Ну, само собой.
3: И тут очень прикольно попалось такое старенькое интервьюшко довольно-таки. Там у Месси тоже спрашивают, типа, ну, вот, типа, выделите там топ-5 футболистов там на данный момент. То он такой выделяет, он такой говорит. И вот я спрашиваю, а почему вы не назвали Криштиану? Он говорит, а мы на другом уровне. Прикинь ответ. А?
1: Нет,
3: а?
1: Это сильно.
3: Хорошо, да?
1: Хорошо.
3: И ведь не поспоришь.
1: Не поспоришь.
3: Реально два каких-то, ну ладно, один инопланетянин, другой просто сверхчеловек какой-то. Вот такие они, современные герои.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Реклама.
2: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
3: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни Гапо, Рагло, Excellent, Акватек. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
8: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
9: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
8: ИП Уткин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-4049.
12: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
13: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
14: Найткар.
15: Найткар.
14: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
15: Официально по договору.
14: Подбор и доставка. Свои автовозы.
15: Найткар. 24.ru.
16: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:46 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор» по-прежнему продолжает движение. У микрофона Ром Бутанаев. Всем здорово.
4: Привет.
3: Слушай, бывает такое, что у тебя вот мигреньки?
4: Ну, прям мигрень нет, но голова...
3: Мигрируешь иногда?
4: Мимикрирую. Голова иногда болит, но не до мигрени. Не критично, короче.
3: Смотри, лайфхак от врача от одного. Говорят, что кофе и кола могут снять приступ мигрени, если выпить их в первые 30 минут после начала боли.
4: Неплохо. Одновременно, в смысле?
3: Я вот не могу только тоже понять такой, а это одновременно или... Ну, походу, порознь. Значит, по словам специалистов, содержащийся в напитках кофеин сужает, собственно, сосуды головного мозга и помогает уменьшить пульсирующую боль.
4: В целом, в этом какая-то определенная логика есть, да.
3: Так что вот кофеинтесь, люди, если вдруг...
4: Но кофе, значит, и вот это вот все не поможет некоторым людям в нашей культурной столице, в Санкт-Петербурге.
3: Ага.
4: Там, значит, что? Голые мужики кошмарят своими причиндалами людей.
3: Интересно.
4: Какие проблемы, значит, в регионе, видимо, в Ленобласти, появилось целое сообщество нудистов, которым надоели специальные площадки. То есть какие-то есть же вот там пляжи иногда, да, специально, скажем так, оборудованные для этого дела. Вот, и они теперь гуляют, видимо, их замечают, гуляют по лесам, ничего не боятся, ни свидетелей, там, ни насекомых,
3: по лесам.
4: Да. А еще они, значит, делятся на различных формах, специализированных, видимо, фотографиями успешных прогулок. Там реально просто куча фотографий с общественных мест, где вот люди совершенно без одежды пишут «С добрым утречком, любимый чат», и вот свои фотографии кладут. Поэтому, в общем, там проблемы жесточайшие в Санкт-Петербурге где-то. Если вы планируете отдыхать, то вот в лесные массивы, пожалуй, не заходите. Где-то только в городе сугубо отдыхайте.
3: Районы, кварталы, лесные массивы.
4: Вот, и знаете, там нудисты.
3: Лучше уходить оттуда красиво, да. Нравится, пускай занимается.
4: Нет, да, но как бы уважая других людей, которым это не нравится.
3: Подожди, но зато сразу товар лицом.
4: Ну, не только лицом.
3: Ты идешь такая и такая смотришь. О,
4: всем.
3: Это мне подходит такая. И сюда.
4: Там же главное, чтобы техника была. Там, какая
3: разница. Возможно. Техника должна быть. В общем-то, да, техника. Но смотрите, на улице жарко.
4: Да.
3: Очень.
4: Сильно.
3: Да, поэтому информация на правах рекламы. Собственно, вот от этой погоды, реально, можно немножечко поплавиться. И если вот вы сейчас за рулем и чувствуете, что, засыпаете от этой духотищи, то вот вам спасительный лайфхак. Прямо по курсу, значит, сворачивайте на ближайшую автораздачу «Вкусная точка», например, на «Авиаторов» или на «Партизан Железняка». Из прохладной машины своей кондиционерной даже выходить не надо. Просто открывайте окошко и берете ледяной эспрессо-тоник «Гранат». Прикинь.
4: Очень вкусно звучит.
3: Вот терпкий кофе, шипучий тоник, гранатовый сироп и много-много льда вот в этом потрясающем, конденсированном стаканчике.
4: Класс.
3: Или, например, можно взять бамбл кофе с апельсиновым соком.
4: Ой, это же вообще популярно. Очень.
3: Вот, пожалуйста, берите напиток, делайте глоток, и все, жизнь прекрасна. А при заказе большого или среднего кофе, мало ли вдруг вы в жару хотите кофе, еще и классный стикер дадут за 1 рубль, прикинь.
4: Да.
3: Да, спасайтесь от жары, вкусно, копите баллы и, собственно, забирайте холодный кофе со скидкой. Там еще и, говорят, есть какие-то приятные бонусы. Кстати, все подробности и бонусы, и актуальные предложения можно узнать в приложении «Вкусная точка». Клево?
4: Да.
3: Мне тоже нравится. Сделаем небольшую передышку и скоро вернемся.
5: Сейчас. Секунда, сейчас.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Цены на такси резко взлетят из-за топливного кризиса. Россиян предупредили о скором подорожании поездок. Причина – нехватка бензина. Из-за нее на линию выйдет меньше водителей. Чем меньше машин, тем выше спрос и стоимость поездок, объясняют в Совете по развитию такси, пишет Макс канал «Красноярск в курсе». Минпросвещение анонсировало единые учебники по всем предметам. До конца года в перечень войдут новые пособия по русскому, литературе, химии, физике, биологии и труду. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Глава ведомства напомнил, что учебник по истории уже получил высокую оценку педагогического сообщества. Кроме того, завершена работа над едиными государственными учебниками по обществознанию, пишет «Комсомольская правда». В России составили рейтинг регионов с высокой долей ДТП. Лидером по доле ДТП с тотальным разрушением авто в 2026 году стала Ленинградская область. В регионе 4,6% ДТП оказались тотальными. В первую пятерку рейтинга также вошли Самарская область, Красноярский край, Нижегородская область и Удмуртия, пишет «Комсомольская правда». В Красноярском крае могут ввести ограничения на отпуск топлива. Такую меру обсудили на оперативном совещании по ситуации на топливном рынке. По словам руководителя «Красноярскнефтепродукта» Бориса Золотарева, сейчас фиксируется повышенный спрос со стороны юридических лиц, которые закупают топливо впрок, иногда по 5-6 бочек. При этом обычные автомобилисты сохраняют взвешенное потребительское поведение. Чтобы снизить нагрузку на отдельные заправки, на совещании решили рассмотреть возможность ограничить количество топлива, которое можно купить за один раз на некоторых АЗС. В целом ситуация остается стабильной. Необходимые запасы топлива сформированы, пишут Горновости. В аэропорту Красноярска сотрудники таможни пресекли нелегальный ввоз 166 экзотических растений из Таиланда. В чемодане 42-летней красноярки среди личных вещей находились почти 9 килограммов комнатных растений, в том числе орхидеи, спатифилумы, монстеры, филодендроны, лобизии и другие. Со слов туристки, ростки растений она везла для себя и в подарок родственникам. Исходя из количества саженцев, партия была признана коммерческой. А в этом случае необходимо было товары задекларировать и внести таможенные платежи. Возбуждено дело об административном правонарушении. Женщине грозит штраф с возможной конфискацией товаров, пишет «Запад-24». И о валюте. Доллар 74,77, евро 85,18. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето, лето. Я и шарит, как котлета. Я и шарит, как...
5: Климат-контроль.
6: На 96,2 FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
9: Завтра, 26 июня, в Красноярске облачно ожидается дождь. Температура днем плюс 29 градусов, ночью плюс 17.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.

0: 6 часов вечера в Красноярске, за окном по-прежнему пекло.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 6 часов и 4 минуты в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор» на Красноярской ФМ продолжается. У микрофона Ром Бутанаев.
1: Ань Трегубова.
3: Но мы не вдвоем, потому что мы вот не просто так вам говорили, что у нас будет еще один гость в студии. Алексей Ивахов, между прочим, основатель Академии «Я чемпион». И, внимание, и как я сказал, человек, который шарит за футбол, потому что имеет профессиональную тренерскую лицензию высшего уровня УЕФА ПРО.
1: Сейчас нам все раскидает.
3: Вот так вот. Так что сейчас диванные эксперты, сорян, есть эксперт чуточку повыше, чем мы. Алексей, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
3: Я, ну, сразу, наверное, должен спросить про чемпионат мира. Наблюдаете за матчами?
4: Обязательно, конечно.
3: Давайте так. Вот, ну, понятно, что там новый формат сейчас на 48 команд прошедших. Я не могу не спросить, ну, понятно, что там матчи уже прошли, там два тура, третий сейчас начнется. Главный вот вопрос сразу. Понятно, что мы поговорим про фаворитов, но все-таки, кто для вас сейчас главное разочарование турнира?
4: Я бы не сказал, что кто-то пока разочарован.
3: Не, у меня есть прям.
4: Ну вот мне, я больше надеялся на сборную Турции. Потому что, честно говоря, я видел первый матч, как они играли. И они сейчас все косят как бы там под испанцев, да. Но они не понимают главные тенденции игры. У них нету быстрого перехода, да. Они все время, у них позиционная атака. К ним успевают подстраиваться. Вот, поперечное катание передач. Но при этом они забывают самое главное. Что, чтобы взломать вот эту стену, нужно делать больше проникающих передач.
3: Особенно, когда против тебя сборная Австралии, у которой еще и защитники такие довольно-таки фактурные, здоровые все.
4: Да. Все-таки та философия, которая вот демонстрирует условно испанцы, да, вот, она подразумевает настолько хитрый интеллектуальный футбол. И кто разбирается чуть-чуть глубже, они же выманивают. Нужно, они уйдут на себе катать этот мячик. Да, они ищут вот эти дыры, пространство за спиной, между линией. Поэтому они скрывают как консервную банку любую команду. Потому что это настолько слаженная система. Они как сканируют эту команду, потом находят дырочку и туда забивают.
3: Тут вообще вот разложено все четко и по полкам. Не, я просто говорю, для меня вот, ну, как для футбольного болельщика, и особенно если не смотреть вдруг матчи, и ты видишь просто статистику, что за два матча сборной Турции 68 ударов и 0 голов. Ты такой, чего? Это как вообще получается так? А кто больше всех порадовал? Или, давайте так, вот такой темная лошадка, вот, которая вот вы сейчас считаете, что может команда стрельнуть?
4: Ну, вот для меня это не темная лошадка. Японцы выглядят в большом порядке. Кстати, у них схожая такая философия игры, как у испанцев. И я знаю, что много-много лет они приглашали себе в систему развития детского футбола именно испанских тренеров. Вот. И видно, что как они играют, они понимают, как им выиграть другие команды. При этом настолько технически оснащены футболисты, высоко, с таким с хорошим мышлением, быстрый, резкий, центр тяжести очень, ну, как бы сказать, такой...
3: Это Назаровский.
4: Да, да. Нячинский. Вот, но при этом сразу же говорю, что мое, как бы сказать, такое, так... Я могу сказать, что американцы тоже удивят и что-нибудь займут высокое, попадут наверняка в четверку. Ну, во-первых, они умеют развивать спорт.
3: Да.
4: Вот футбол у них сейчас в приоритете. Не зря там еще сейчас Месси, Бекхэм и другие. При этом они научились играть в футбол. При этом у них супер лучший менеджмент и маркетинг. Но и они играют дома. Вы сами понимаете.
1: Стены помогают.
4: Стены дома помогают. Мы тоже в 2018 году всех удивили и заняли третье место сборной
1: России. Будете вспоминать еще 200 лет. Это как было хорошо.
3: Вот так вот. Эту ногу целуют все.
1: До сих пор.
3: Это тот случай, когда подходит, типа, я готов целовать песок, по которому ты ходил.
4: Ну,
1: Игорь.
4: Как мы болели,
3: я, кстати, вот пока
4: да. Как мы играли, помните?
3: Минутка в этом выходе осталась. Я, знаете, вот еще одну тему не могу не затронуть. Ну, типа, еще один легендарный игрок. Ну, понятно, Месси, Роналду, все ясно. Но вчера был кайф. Ну, сегодня ночью, если быть точнее, Мексика играла. На 78-й минуте выпустили Гильермо Очоа. Ну, это же тоже легендарный игрок, по факту.
4: Ну, я могу сказать, что действительно вот этот чемпионат... много очень лидеров своих стран, команд возрастных. И все списали, а они выходят, один три забивает, другой два. Бешеная конкуренция, все удивляют друг друга, все мечтают победить. Но при этом, вот, как ты сейчас сказал, да, вот есть два парня из другого уровня. Это конечно, Месси и Рональдо. Но там дальше подбираются вот эти вот Мбаппе плюс... Норвежец, как его фамилия?
3: Холланд,
4: да, вылетело из головы. Могу сказать, что сумасшедший интересный чемпионат, и то ли еще будет, все впереди.
3: Да, обязательно поговорим еще в следующем выходе о чемпионате мира, да, поэтому следите за эфиром.

важных слов одна, что я оставлен. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

0: Реклама.
1: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.

0: компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ванные комнаты, с которыми получаешь больше эмоций. AMPM со скидками до 50%. Водолей. Акция действует с 1 по 30 июня. О, Водолей Трейд. ОГРН 110-246-80-30-345.
3: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Кумтигей-инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
4: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 6 часов и 17 минут в Красноярске. По-прежнему антипробочное шоу «Навигатор» продолжается. И напоминаю, что мы продолжаем на общение вместе с нашим гостем Алексеем Ивахов, человек, имеющий профессиональную тренерскую лицензию высшего уровня УЕФА ПРО. Да, мы продолжаем общаться про чемпионат мира по футболу. Мы затронули тему разочарований, мы затронули тему, ну, таких вот, скажем так, теневых лошадок. Но про фаворитов тоже хочется поговорить. Как вам игра сборной Испании?
4: Но видно, во что они играют, как всегда, да, у них же такой свой домик, да, где они начинают что-то типа катают мячик, да, на самом деле, мне кажется, они так сканируют команду противников, которую проверяют ее, вот, поэтому у них четкая философия понимания, как выигрывать. Вот, они могут 70 минут катать,
3: Тороса.
4: А потом за 20 минут забить пятерочку спокойненько и типа не напрягаются.
3: Но кроме Феррана Тороса.
4: Да, но при этом...
3: Он забивает только на игру.
4: Единственное, что меня насторажит, у них нету такого четкого, ярко выраженного лидера, такого забивалы, как мне кажется, но в этом есть и другое преимущество, допустим.
3: А как же Ламин Ямаль?
4: Ламин Ямаль, он больше с фланга играет, а я говорю про человека, который ставит ногу в штрафной
3: Страйкер.
4: Площади. Да,
3: такой.
4: Вот как у нас, Андрюха Окладников, он игрок в штрафной
3: условно,
4: площади.
3: Условно, у них же есть, ну, по факту, из форвардов Аярсабаль и Ферран Торрес, вот, ну, как будто бы все.
4: Ну, я про что игру, видите, как с одной стороны, вроде как у них нету ярко выраженного забивала, но с другой стороны, защитникам кого держать, если все знают, что в Аргентине нужно держать Месси, в Португалии нужно держать.
1: Сюрфризики.
4: Нужно держать Рональдо, французов, Мбаппе, да? Вот, Холланда нужно нарезать. То здесь каждый может забить. Понимаешь, и это очень сложно. Головка-то закружится у защитников.
3: Но это плюс-минус подобная история у сборной Германии, потому что у них тоже четкого страйкера нет, хотя сейчас Денис Ундав себя хорошо показывает.
4: Ну, я могу сказать, что немцы, они всегда славятся системностью, вот, и характером, и особым таким каким-то футболом. Для них всегда главный результат.
3: Да.
4: У них вот этих вот
3: эмоций,
4: немецкая. Там, знаете, вот этой влюбленности какой-то, она отсутствует. У них самый главный кайф – это счет на табло.
3: Тут, безусловно, согласен. Сборная Англии, как вам?
4: Ну, я изначально в англичан не очень-то верю, честно говоря. Это какое-то вот...
3: Но с хорватами какой матч?
4: Ну, как-то вот мне не по душе, не знаю. Вот не могу ничего я сказать, что вот про англичан. Они меня никогда не завораживали, если честно. Вот, мне кажется, что, конечно, лига английская, да, там лучшие футболисты мировые, но сами англичаны, тем более у них нету таких там звезд, как Руни, как Бэхэм, да, которые
3: но
4: там...
3: Но есть Харри Кейн.
4: Проиграли. Есть Харри Кейн, человек, который умеет забивать из любой позиции, но, скажем так, это не Месси.
3: Ну, да, хотя, если взглянуть на статистику сезона, то как будто бы Харри Кейн переплюнул вообще всех.
4: Не, но он достоин уважения, безусловно. Ну, как бы мы же все равно, понимаешь, как мы же говорим про вот эту вот зачарованность футбольную, да.
3: Ладно,
4: которая вот...
3: Франция.
4: Франция, это там собраны, знаете, сейчас модно говорить в европейском футболе не про национальность, а говорить про тела. Вот эти тела возможны на большее. И другие тела, они имеют меньше шансов выигрывать вот эти единоборства. Понимаете, про что я говорю? Потому что те ребята, которые там собраны, ну, это суператлеты. Они супербыстрые, супермощные мышцы там. Ну, просто это робокопы какие-то, инопланетяне. Но при этом у таких команд, как у Испании или как у Японии, у них есть шансы их обыграть. Или как и Аргентина. Вот. Поэтому здесь все-таки футбол, ну, чем и прекрасен? Тем, что это командная игра.
3: Тем, что мячик круглый.
4: Да.
1: Поле плоское.
3: Ну и на финальную минутку, наверное, главный вопрос. На кого все-таки делаете ставку? Кто победит?
4: Однозначно удивят, как я думаю и предполагаю, американцы. Вот. Но выиграют этот чемпионат, я думаю, что либо аргентинцы, либо испанцы.
3: Достойно.
1: Запомним, запишем, проверим.
3: Потом. Я говорю,
4: но вот при этом я ни к чему не призываю, это всего лишь мое мнение, вот, любителя футбола, скажем, который чуть-чуть разбирается в силу того, что чуть-чуть учился на категорию УЕФА ПРО.
3: Вот, я опять же соглашусь с тем, что Аргентина действительно способна вполне себе, испанцы своим футболом могут удивить, но есть еще вот французы, конечно, могут удивить.
4: Могут удивить, и могу сказать, что у их великого тренера произошло несчастье, вот, и вы знаете, вот такие моменты бывают либо радость, либо горе, они могут объединять, ну, человека, который много работал с профессиональными футболистами, вот, и если для вот этих ребят вот это вот, конечно же, горе их тренера дойдет до сердца, они могут биться прежде всего за вот этого уважаемого человека, Дишама, да, и за маму, поэтому... Вот тоже может быть сыграть такой фактор. Хотя мы говорим всего лишь про игру в футбол. Но футбол — это люди, которые играют в эту замечательную игру.
3: Ну, собственно, вот такой вот у нас диалог получился про футбол. Алексей, спасибо вам большое. Будем продолжать смотреть за чемпионатом мира. Ну и приходите к нам в гости еще.
4: Договорились. Спасибо. Спасибо. Всем хорошего вечера.
2: Реклама. Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
0: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
8: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
10: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
8: ИП Уткин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-4049.
11: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
12: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
13: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске – 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Лада Гранда, вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую Лада Гранда по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на Металлургов 2М. Покупайте у своих.
1: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». И оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярской ФМ – официальный дилер «Лада» в Красноярске «Медведь Сервис». Покупайте у своих.
3: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
4: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
5: Алло, алло. Здравствуйте, как зовут вас и чего хотели?
6: Евгений, вот хочу узнать, Toyota Yaris Cross, вот у них сейчас трехцилиндровые двигатели, как он по надежности, этот двигатель?
5: Ну, как бы давайте так, если мы с точки зрения...

0: И на таких, и на таких у меня был ВИЦ, и на механике был, и с моторами 1.3, 1.4, и даже литровый, поэтому что там. Нормально, на самом деле, если мы по соотношению еще цены и качества будем смотреть, вполне адекватно. Но у Хонды был интересный вариант, но не кроссовый.
1: Спасибо.
0: Спасибо и вам, удачи.
2: У нас есть сообщение. Александр, посоветуйте кроссовер джип от 2012 года и выше. Бюджет 2,5 миллиона, чтобы и в городе, и на природу, и с прицепом себя нормально чувствовал. Выбор падает на Mazda CX-5, но недавно увидел Mercedes M-класс. Можно ли найти что-нибудь хорошее и годное в этой категории?
0: А бюджет, еще раз напомни.
2: 2,5.
0: А, ну 2,5. Видишь, просто в бюджете 2,5 люди уже либо более за современным, но может не таким комфортным, статусным там и так далее, гоняются. Почему? Потому что не хочется в европейца, который пробежал уже больше 150 тысяч, вкладывать деньги. Это нормальная практика. Тут либо ты за харизму, там, комфорт, кто-то за стандартные немецкие кабинеты борется, кто-то, наоборот, за японское качество, кто-то за корейцев вообще. Тут разделиться можно на разные лагеря, но в целом, я думаю, что вот как варианты накиданные, да, CX-5 это очень популярная модель в этом классе. В принципе, туда же можно отнести и корейцев двухлитровых. Если мы будем брать как конкурента 2,5 литра, конечно, там уже среди корейцев выбирать-то практически нечего. Бюджет достаточно серьезный, поэтому и возникают вопросы. А может быть взять М-класс, может быть взять вообще некоторые G, кто-то R-ки берет, а кто-то X-ы смотрит у BMW. Но вот здесь я сразу скажу, европейцы все-таки с пробегом, да, это более щепетильная тема, и подушка безопасности в случае попадания в сервис должна быть боль. Это надо учитывать. Но на порядок лучше управление, интереснее, если еще там пневматика есть, там еще и комфорта больше. Совсем интересные они по уму. Ну, то есть, действительно интересные, умные достаточно машины. Я бы не сказал, что суперкачественные, но на вторичке пользуются спросом, потому что люди хотели вот такое иметь, но первоначально такие суммы, которые просил производитель, не готовы были платить. Второй, третий владелец уже будет расхлебывать различные нюансы в сервисе, к этому тоже надо относиться риторически. Ну и остается путем лишения всех остальных вариантов, да, вот то, что я накидал, это либо популярные японские модели, CX-5, CR-V, Hiraf, либо это корейцы на платформах, которых собирались и Seltos, и Sportage, ну все это в пределах там 2 литров, потому что все остальное уже либо дороже, либо опционально уже не тупно. Благодарю за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы.
4: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
11: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
12: Сайт bunker919.ru.
13: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
14: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
16: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 6:44 в Красноярске. Это антипробочное шоу «Навигатор». По-прежнему у микрофона Ром Бутанаев. Всем здорово.
4: Приветикин. Так.
3: Подожди, я знаешь, что хочу спросить? А ты вот какие-то витаминки потребляешь?
4: Ну, стараюсь, да. D3 пью в капельках. Омегу, цинк, по-моему. И что-то еще.
3: И уран.
4: Ну, это так, на завтрак чисто.
3: Так, на всякий случай, да. Знаешь, что ученые заявили?
4: Что ученые? Ну, давай.
3: Наши любимые. Омега-3 – самая бесполезная добавка.
4: Да нет.
3: Она не улучшает ни память, ни работу мозга.
4: Я не верю.
3: Смотри, десятилетиями, говорят, его считали универсальным средством для здоровья, да? Но для большинства здоровых людей эффект от приема добавок оказался значительно слабее, чем считалось ранее. Ученые, собственно, пришли к выводу, что положительный эффект объясняется не омегой, вот этой третьей, да, а образом жизни людей, которые регулярно употребляют рыбу и в целом поддерживают, ну, более-менее здоровое питание. Так что чушь все это.
4: Ну, вообще, на самом деле, так говорят, ну, действительно, про абсолютно все витамины, которые существуют, лучше, чем где они существуют в природном, естественном своем виде. Их нигде нет. И все вот эти добавки, они как бы действительно работают, ну, 7/8, там, не всегда, короче, это... Не всегда стоит, скажем так, на 100% заменять вот такими таблетками необходимость приема каких-то витаминов. Поэтому просто питайтесь правильно, сбалансированно.
3: Ну, вот просто имейте в виду.
4: Да, просто знайте. Значит, тут интересный рекорд, скажем так, поставил один британец. Значит, в чем он заключается? Люди, конечно, как говорится, голь на выдумку хитра, странные вещи делают. Он просидел в ванне с печеными бобами 4 дня и установил, между прочим, мировой рекорд.
3: А зачем?
4: Ну, это, наверное, главный был вопрос у всех. Я скажу, для чего, значит, но пока подробности. Значит, наполнили ванну 14 банками печеных бобов. Он еще шутил во время испытания, что я, говорит, маринуюсь и хотел бы мариноваться в тишине и покое. Мол, типа, не отвлекайте меня. Ночевку в ванной он сравнил со сном в холодильнике. И единственное удобство у него — это вот обогреватель. И у него были перерывы для того, чтобы сходить в уборную. Ну, собственно, какие-то естественные дела свои сделать. То есть не все так жестко было. Вот, его, естественно, проверили. Но он сказал, что самые сложные были последние дни, когда уже было достаточно тяжело. Но, тем не менее, он вот планировал дойти до самого конца. 40 лет держался предыдущий рекорд. Там он просидел, мужчина тоже был, 100 часов. Значит, для чего он, собственно, теперь это, с помощью этой акции, это была акция, собственно,
3: бобовая.
4: И он, бобовая акция, да, и он собирал деньги, ну, видимо, как-то люди жертвовали, для супермаркета, в Британии есть такой, значит, волонтерский супермаркет, скажем так, социальный, в котором там помогают людям, которые вот не могут уже, собственно, купить себе какие-то дорогостоящие продукты, там все по сниженной цене, что-то такое простое, но, тем не менее, помогает людям, поэтому посыл был у него классный, социальный, но это все равно, прикинь, 4 дня чувак в бобах сидел, просто сидел и ничего не делал. Он просто вот сидел 24/7 буквально. Я бы не смогла, я вообще не усидчива в этом плане.
3: Но если бы тебе дали телефон, ты бы просидела.
4: Если бы дали телефон, я бы и месяц просидела. Господа, все рекорды были бы побиты.
3: Так что имейте в виду, если хотите сделать Ане хорошо, дайте ей телефон. А как маленький ребенок, знаешь, телефон даешь, и все, и человек счастлив. Вот, но давайте расскажу немножко информации на правах рекламы, которая действительно будет полезна, потому что жарища такая неимоверная. А, собственно, в такую жару единственное, чего реально хочется, это, вот знаешь, стаканчик чего-нибудь ледяного,
4: да,
3: и вкусного.
4: Да,
3: собственно, у нас есть для вас рецепт спасения. Это летнее меню напитков во вкусной. Точка. Если вы сейчас вот едете по городу, можно просто залетать на их круглосуточную автокассу и обязательно попробуйте Bubble Tea Ананас Лемонграсс.
4: Звучит классно.
3: Да. Это холодный чай, тропический сироп и самое классное — карамельные шарики, которые прикольно такие лопаются во рту. Собственно, супер освежающая штука. Ну, а если хочется классики, то берите лимонад Dolce Mango на основе доброго лимон-лайм со вкусом спелого красного манго. Жажду, говорят, снимает как рукой. Ну и, собственно, напомню, что автокассы есть на Взлетке, в центре и на Красрабе. Из машины выходить даже не нужно.
4: Здорово.
3: Ну и можно заказать напитки через приложение. Кстати, все подробности, бонусы и актуальные предложения можно узнать в приложении «Вкусно и точка». Мы сделаем небольшой перерыв и скоро к вам вернемся.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
4: Новости на Красноярск ФМ.
5: Здравствуйте. Срок семейной ипотеки сократят вдвое, пишет «Лента дня». С 1 июля льготная ипотека для семей будет выдаваться на 15 лет вместо 30. По истечении этого срока ставку будут пересчитывать до рыночного уровня. Также сообщается, что размер компенсации банкам по семейной ипотеке сократят почти в два раза, что может привести к более строгому отбору заемщиков и ужесточению одобрения заявок. В систему ОМС включили дистанционный мониторинг состояния россиян с диабетом. По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина, перечень услуг, оплачиваемых государством, пополнился программами контроля и для людей с артериальной гипертензией. Он отметил, что подобный подход дает пациентам возможность непрерывно отслеживать важнейшие медицинские показатели, оперативно получать советы от лечащих врачей и не допускать возникновения тяжелых осложнений. Кроме того, на базе системы ОМС расширен перечень школ, ориентированных на поддержку пациентов с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин и матерей, заинтересованных в вопросах грудного вскармливания, пишет «Комсомольская правда». Выставку пионов откроют в центре Красноярска, пишет НГС-24. Разместят цветы в сквере Пушкина на проспекте Мира. Продлится выставка неделю с 26 июня по 3 июля. Ежедневно выставлять пионы будут в 8 утра, а начинать убирать в 2 часа дня. Стоимость цветов на выставке, как правило, ниже специализированных магазинов. Так, если букет пионов цветочно может стоить в районе 2-3 и более тысяч рублей, то на выставке один цветок продают в районе 250-350 рублей. Однако некоторые продавцы могут отказать в продаже цветов в утренние часы. Родители сыновей стареют быстрее, пишет «Лента дня». К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 13 тысяч человек. По их наблюдениям, у родителей мальчиков с возрастом чаще отмечается снижение когнитивных способностей, а у матерей также повышается риск проблем с сердцем. Ученые считают, что причина может быть не в биологии, а в образе жизни. Мальчики обычно требуют больше внимания и энергии в процессе воспитания, тогда как дочери во взрослом возрасте чаще помогают родителям и оказывают им поддержку. И о валюте. Доллар 74.77, евро 85.18. Алина Старцева, служба информации.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Завтра, 26 июня, в Красноярске облачно, ожидается дождь. Температура днем плюс 29 градусов, ночью плюс 17.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск FM.

0: 7 часов вечера в Красноярске. На улице по-прежнему тепло, хорошо, потрясающе, великолепно.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7 часов и 3 минуты в Красноярске. По-прежнему с вами антипробочное шоу «Навигатор» на Красноярской ФМ. У микрофона Ром Бутанов.
4: Ань Трегуба.
3: Здорово.
4: Привет.
3: Слушайте, для тех вот, кто вдруг, ну мало ли, захотел вдруг оказаться в Японии,
4: ну-ка,
3: то, знаете, теперь летать в Японию станет дороже. Страна в 5 раз повысила стоимость виз для иностранцев.
4: 5?
3: Да. С 1 июля стоимость краткосрочной однократной визы вырастет с 3000 до 15 тысяч йен, что примерно составляет 13700 рублей. Ну, в целом, не так дорого, но...
4: Ну, все равно, знаешь, там нужно много довольно денег за Японию. 5 раз, да, еще и на это заложить. Но...
3: Так что вот, обидка чуть-чуть.
4: Еще, знаешь, какая обидная ситуация есть? Уже не где-то там за границей, а в нашей родименькой стране клещей все боятся. Тут, короче, оказывается, клещи могут тебе в глаз заползти. Ситуация произошла в Архангельске. Значит, мужчина, да, обратился в, собственно, кабинет неотложной помощи и говорит, ну вот, резко у меня боль, вот прям под веком.
3: Ага.
4: Короче, говорит, не понимаю, что там происходит. И говорит, какое-то как будто бы инородное тело там. Оказалось, что, значит, был он на даче, и клещ попал вот, собственно, в оболочку и попал прям туда и присосался, короче. И врач сказал, что такое в моей практике в первый раз в жизни, чтобы произошло.
3: Я не знаю, что с этим делать, да, поэтому до свидания. А точнее, прощайте.
4: Короче, они там, значит, все в порядке извлекли. Там вот, значит, то, к чему он присосался, довольно тонкая ткань, и на ней очень много нервов. То есть удаление было, ну, невероятно опасно, потому что они же довольно жестко присасываются. Вот, и буквально за 10 минут ему все это удалили, там местную анестезию сделали, все в порядке, отправили там, соответственно, к врачам, чтобы они проверили к инфекционистам, там, как оно все. Но говорят, что, конечно, были в шоке. И еще я помню, был случай, когда, ну, не прям на веко, не прям под веко попало, а именно под, в межресничке, короче. В межресничку два случая вот за этот год уже было, да, что клещ может. Поэтому, когда проверяете себя, не только там волосы, собственно, но и какие-то такие места традиционные, да, про которые нам рассказывали, но вот еще реально все просто проверьте хорошенечко, себя всего. Потому что эти мерзкие сущности могут оказаться вообще в любом месте вашего тела. Опасненько.
3: Да. Если честно, ты сейчас наговорила, у меня типа, ну, мурашки теперь. Фу.
4: Ну, мы же, то они живут с нами, что поделать. Вот. Просто опасайтесь.
3: Не живите с клещами, не надо. Ну, зачем оно вам?

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнена.

0: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
1: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
2: После пробок хочется одного – ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
4: Представьте, как выкатываете из гаража. Заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Скумтигей-инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
5: Найткар.
6: Найткар.
5: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
6: Официально по договору.
5: Подбор и доставка. Свои автовозы.
6: Найткар 24.ру.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7:15 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор» по-прежнему продолжается. Рома-то на тут.
4: Интригу, вот тоже.
3: Да,
4: здесь оттуда.
3: Да, вот, слушайте, ну там по-прежнему на улице жара.
4: Это приятно. Знаешь, кстати, что говорят, что вот в такую жару россиянам советуют в холодильнике носки хранить.
3: Ну, чего?
4: Круто это говорят. Охлаждать минимум 2 часа перед сном в жару, и они помогают телу, собственно, сбалансировать вот эту жаристость, которая вокруг них находится. И, короче, будет круто. Если времени там 2 часа нет, то можно хотя бы на 10 минут, и вам уже будет комфортабельно.
3: Ну,
4: как тебе такие лайфхаки домашние?
3: Интересно, конечно.
4: Но как будто бы не обычно попробовать.
3: Я бы в свой холодильник носки пихать не стал.
4: Не, ну там тебя никто не просит, а прям, знаешь, оборачивать в них еду и класть рядом с открытыми какими-то салатами. Ну, в морозилочку, где у тебя полуфабрикат. У тебя, наверное, в упаковке в какой-то находится.
3: Ага.
4: Или они так раскиданы? Нет же. Пельмени! Просто прими пельмени.
3: Тефтели лежат там.
4: Все открыто. Короче, с краешка так положила, все нормально.
3: Так, ладно, смотрите, про развлечения расскажу. Значит, новое развлечение у российских туристов во Вьетнаме.
4: Какое?
3: Утка-терапия. Причем, как работает? Значит, человек ложится на лавочку, его засыпают зерном, и, собственно, налетает толпа уток. И начинает есть зерно с тебя.
4: Человека.
3: Причем, по словам вьетнамцев, пощипывание уток обладает терапевтическим эффектом и быстро избавляет от любого стресса.
4: Мне кажется, это больновато, нет? Ну, как будто они щипают,
3: как будто бы,
4: я думаю,
3: да. А если за причиндал?
4: Щипанет.
3: Вот это,
4: за выступающую часть.
3: Ну вот как будто бы,
4: ну,
3: нет.
4: Сильно вообще.
3: Или
4: неприятно.
3: Вот за сосочек.
4: Слушай, но с другой стороны, очень много людей, которым нравится боль некая. Они испытывают от этого удовольствие, скажем так.
3: То есть,
4: так.
3: Думаешь, человек есть, который там прилег, сам себя еще придушил в этот момент, да?
4: БДСМщик жесткий. Поехал.
3: Интересные развлечения, конечно.
4: Ну, а что?
3: Ну,
4: кому что нравится, как говорится. У кого-то красная комната, у кого-то утки.
3: А
4: вон.
3: У тебя?
4: Это мы обсудим отдельно. Не на людях.

0: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
1: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf.
5: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт «тандыр-амфора.рф».
7: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
5: ИБ Уткин Алексей Андреевич. УГРН 3152-454-400-49.
8: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.space. Мы в Макс. Империя Авто.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7:27 в Красноярске. Да вы не поверите, это по-прежнему антипробочная шоу-навигатор. Это мы, это Ром Батанаев.
4: А, интригово. Ну, ты знаешь, кого мы сегодня не поздравили с днем рождения?
3: Кого?
4: О, господи. Егор...
3: Его?
4: Нет, Егора Крида.
3: А, до этого 32
4: года человечку, молодежь.
3: Честно говоря, абсолютно пофиг.
4: Молодежь.
3: Ну, типа вот, такие вот отношения у меня.
4: Ну, ладно.
3: Не знаю, не нравится он мне, что ли.
4: Не, ну, каждому свое, да.
3: Мне больше и девушке нравится. Ну, где так. Вот, знаешь, кому обидно?
4: Кому?
3: Ну, Криду, во-первых, сейчас было обидно. Ну, он, может, хотел себе такого фаната, как я. Но еще очень сильно обидно клоуну.
4: А что такое? Что происходит с ним?
3: Беда в том, что клоуны больше не интересуют россиян.
4: Спрос. Знаешь, почему клоуны?
3: Почему?
4: Потому что хватает их среди других клоунов этих.
3: Ну, это да. Вот, короче, спрос на клоунов рухнул, внимание, 8 раз за 4 года. Причем, реально, говорят, профессия стремительно теряет популярность, а спецы в этом жанре буквально стали исчезающим видом. Все из-за новых форматов развлечений и, собственно, предпочтения аудитории.
4: Ну, это очень логично, потому что, скажем так, клоунский юмор, он... довольно специфический и очень сложный. Но это же правда очень сложно. На самом деле, вот профессиональные клоуны, которых мы знаем, там Карандаш, да, Никулин, когда был, все вот это. Но это действительно высший пилотаж. Просто действительно искусство.
3: Да?
4: И поскольку сейчас появилось гораздо больше простых форматов юмористических, в которые люди охотнее идут, то, естественно, ну зачем сложно, если я могу просто 6-7 сказать, все такие тут же, о боже мой, восторг. Все, понимаешь, мне даже ничего не нужно делать.
3: А подожди, а надень красный нос. Есть у тебя красный нос? Надень красный нос, скажи 6-7.
4: Давай вот так я смотрю. 6-7.
3: Смешно.
4: Смешно?
3: Да, очень. Очень смешно.
4: Оценка дана. Смешно.
3: А, слушайте, тут очень интересный рейтинг подлетел.
4: Ну.
3: А, рейтинг знаков зодиака по умности.
4: Поехали.
3: Итак,
4: мы
3: от
4: должны
3: самого,
4: разорвать этот час.
3: От самого...
4: Ну, давай
3: я не хотел так грубо.
4: Нет, давай будем, если там
3: давай.
4: Не мы с тобой, то
3: с
4: норм.
3: С 12 к 1. Раки. Последние в этом списке.
4: Понятно.
3: Скорпионы. Предпоследние
4: это
3: в этом списке.
4: Опасные люди.
3: Лев открывает топ-10.
4: Зато он уверен в себе.
3: Ну,
4: но это же лев.
3: Это не всегда помогает. На 9 месте Дева.
4: Ну, они странненькие.
3: Вот, собственно, 8 Тельцы. 7 Овны.
4: Ой, такие же, как Тельцы.
3: 6 Весы. 5 Рыбы.
4: Ну, они вообще рыбы.
3: 4 Козероги могли бы быть, но они на 3-м месте. Потому что 4 Близнецы.
4: Серьезно?
3: Ну, подожди, ну, обидно, да, что мы до подиума не дотянули.
4: Ну, вообще-то очень.
3: Вот, Козероги 3-й, собственно, Стрелец на 2-м. И 1-й Водоблюй вот этот.
4: Это мой бывший. Водолей. Фу, нет, я отменяю это.
3: Он тупой, да?
4: Ну, он туп, он жесткий. У меня два... Нет, один. Жестко.
3: Сейчас
4: тупой.
3: Остальные водолеи такие, ну, в семье не без урода. Как будто бы. Не, я считаю, что мы потрясающие представители близнецов.
4: Я считаю, что тоже. Столько находок. Каждый день как новый день с нами. Ну, никогда не знаешь, чем все закончится и как начнется.
3: Нас видели фильм «Сплит», там 27 личностей. Вот это мы.
4: Это оно.
3: Вот, все.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Слада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 26 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
8: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
9: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Телефон рекламной службы Красноярск FM 2-903-803.
11: Some people want me to be heads or tails. I say no way, try again another day.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7.44 в Красноярске. Финальный раз за сегодня. Мы появляемся в эфире. Это антипробочное шоу «Навигатор».
4: Что за разложение на предлоге у нас произошло?
3: У меня мозг сломался, перекипел
4: чуть-чуть. Понял, принял. Да, вот. Есть тут, значит, проблема.
3: Тут,
4: кроме
3: здесь,
4: того, что
3: здесь,
4: у тебя, да, у тебя, значит, вот конкретно что-то там с головой уже. А россияне ведь массово страдают от запоров из-за стресса, говорят. Ну, все тяжело. Число вот жалоб на нарушение работы кишечника без каких-то физических причин, ну, то есть какого-то воздействия, взлетело на 100%. Медики советуют, что сделать? Успокоиться. Наладить отдых.
3: И сейчас вот этот мем, вот старый,
4: Узбагойзе, да, я тоже подумала. И нормализовать питание. Поэтому вот не нервничайте. Как ты любишь говорить?
3: Да это, ну не хотите запороться, не запарывайтесь. Ну а оно вам зачем?
4: Элементарно же все.
3: Я вообще всегда говорю, что в жизни надо проще ко всему относиться. Ну и вот, кстати, девушки многие заморачиваются, типа, вот какой подарок мужику подарить?
4: Да, всегда подарок.
3: Значит, девчата, смотрите, тут некие стартаперы создали конструктор, из которого можно собрать себе настоящий миниатюрный дом.
4: В смысле, в
3: ну, нет
4: в
3: денег
4: размер?
3: На большой дом. Вот.
4: А, это
3: собираешь маленький. А, причем процесс сборки максимально приближен к реальному. Придется замешивать цемент, прикинь.
4: Неплохо.
3: Заливать фундамент, даже провести электричество. Причем данный подарок, вот этот набор, знаешь, сколько обойдется? $130 всего.
4: Ну, нормально.
3: Нормуль,
4: да,
3: вообще
4: не очень.
3: Но притом я вот смотрю на то, что получается. Ну, это прям шедевры.
4: Спасибо.
3: Хотелось бы, конечно, такой большой настоящий. Но там, к сожалению, не $130, а $130,000 надо на то, что хочется. Поэтому хочется, да, как говорится, перехочется. Но при этом, смотри, вот если хочется покушать, то мы вам сейчас вот расскажем информацию на правах рекламы и личные рекомендации, которые нет-нет, да и пользуемся. А, собственно, вот поработали, домой двигаетесь. И вот не хочется домой приезжать готовить что-то, вас спасет круглосуточная автораздача «Вкусная точка». Заезжайте по пути, не выходя из машины, берете комбо, ну, например, комбо Юрия Стоянова.
4: Достойно,
3: как тебе?
4: Достойно.
3: 459 рублей всего.
4: Мощный.
3: И вот тут, внимание, внутри, в него, в это комбо входит, что не просто картошка, а золотистый картофель фри, который щедро залит горячим, нежным, плавленным сыром чеддер и посыпан хрустящим ароматным беконом.
4: Бам!
3: Плюс легендарный Биг Хит. Звучит вообще как идеальный вечер.
4: Вообще, да.
3: А на десерт по дороге домой можно захватить мороженое с маракуйей.
4: Ой, прекрасно.
3: Вот, собственно, оно, кстати, из натурального молочка. А сверху тропический кисло-сладкий топпинг с хрустящими косточками маракуйи. Короче, сказка вообще.
4: Да.
3: А, помните, что автокассы работают круглосуточно, так что даже если вы захотите заехать туда в 2-3 часа ночи, то, пожалуйста, можно заскакивать. Подробности, бонусы и актуальные предложения можно узнать в приложении «Вкусно и точка». Собственно, на этом мы тоже хотим на сегодня поставить точку.
4: Да.
3: Но завтра в 17 часов антипробочное шоу «Навигатор», как всегда, будет на месте. А на сегодня всем хочется пожелать хорошего настроения, прекрасного вечера. Погуляйте где-нибудь, немножечко развитесь. Все, всем пока.
4: Пока.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
4: Новости на Красноярск ФМ.
5: Здравствуйте. Сожительство без брака назвали угрозой нацбезопасности России, пишет лента дня. Среди россиян такой тип отношений очень популярен, однако количество разводов в стране все равно является значительным. Эта тенденция негативно отражается на демографическом здоровье страны, заявил замглавы Минюста. Баланин призвал заниматься защитой семьи в России, чтобы ревизия традиционных ценностей, проходящая на Западе, не смогла навредить нашей стране. Федеральные власти планируют распространить требования уведомлять Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности на всех производителей продуктов питания. Сейчас это обязаны делать только предприниматели, выпускающие некоторые виды продуктов – молочную продукцию, хлеб, сахар и другие. Расширение нормы на весь продуктовый рынок может упростить проведение проверок производителей готовой еды, где Роспотребнадзор ранее фиксировал большое число нарушений, пишет «Коммерсант». Роснефть накануне ввела лимиты на заправку в Красноярские краи. По данным Яндекс.Заправки, АЗС на Котельниково установила ограничение на 30 литров АИ-95, 50 литров АИ-92, 100 литров ДТ. Похожие лимиты есть и на других заправках. Ранее лимиты ввели в Газпромнефти – 40 литров в один бак, сообщает «Проспект Мира». Кардиолог из Красноярска получил главную медицинскую премию России, сообщает телекомпания «Енисей». Заведующий кардиологическим отделением номер 3, главный внештатный кардиолог края Сергей Устюгов, стал лауреатом премии «Призвание». Ее вручают только лучшим врачам страны. Торжественная церемония накануне прошла в Доме правительства Российской Федерации в Москве. Сергей Устюгов вошел в число победителей в номинации «За создание нового направления в медицине». В составе команды специалистов он разработал новую национальную систему помощи пациентам с острыми сосудистыми заболеваниями, рассказали в краевом Минздраве. Россиянка пробежала почти 644 километра за 4 дня и побила мировой рекорд в ультрамарафонской гонке на выбывание. Спортсменка Вера Чекалина на соревнованиях Биотропика Ультра Трейл пробежала 96 кругов. Прошлый рекорд 95 кругов принадлежал Саре Перри из Великобритании. За победу в соревновании и мировой рекорд Чекалина получит 300 тысяч рублей и кедровую фитобочку, пишет ТАСС. И о валюте. Доллар 74.77, евро 85.18. Алина Старцева, служба информации.
6: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
7: Климат-контроль.
8: На 96.2 FM.
9: Завтра, 26 июня, в Красноярске облачно, ожидается дождь. Температура днем плюс 29 градусов, ночью плюс 17.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке.
4: Красноярск FM.

0: В Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

Вася, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
1: Про здоровье.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они. Кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практикадефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

СМИ Красноярск-ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: Let's go global in 5.

0: Реклама. Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Реклама.
2: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
1: Здоровеньки были.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
5: Радио. Красноярск FM 96.2.
6: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бэйли. Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803. It's

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: stuff in there.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: A jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжоро.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хан.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: стану.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: рано.
1: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Радио. Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: плану.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: после рекламы.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 0-3 в Красноярске. Доброе всем утро. Ну все, давай, давай.
1: Так, все, давай, сейчас я.
0: Я бесячий сотрудник, тебя немножечко могу своим сообщением. Доброе утро, уважаемые коллеги.
1: Да.
0: Сегодня сдаем отчет и так далее.
1: Обычно у таких сотрудников появляется, во-первых, стресс в жизни.
0: Ребят, кстати, здесь завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
1: Это Сева Бельмасов. Вы что, не забыли меня, ребят? Я же вот всю неделю с вами вещал.
0: Человек, которому нравятся бидоны. Ну, не те, которые вы подумали, а новый тренд на сумке бидоны. Сева